0: На русском радио Илья Крылов.
1: Когда мы с вами что-то сочиняем, роман, не роман, даже маленький рассказик, доля вымысла есть в нашем произведении. Есть и часть правды, конечно же. Да, о нас, о ком-то из близких. Или, как пример, вот где-то глазом или ухом зацепились в жизни, запомнили, в нужный момент вспомнили. Так что сочинять роман, в принципе, неплохо, но лучше всего роман проживать страница за страницей до последней точки. Вот Джонни, например, все свои романы так сильно проживает в песнях, да, все по-настоящему у него, да еще и помнит все так, как будто это только-только вчера было.

все мы подросли и новые заботы в жизни нашли. Раньше о нас заботились, да, а теперь вот мы о ком-то заботимся, о детях наших, о родителях наших, да и сами о себе лишний раз позаботиться должны, не забывать об этом. Сами не позаботимся, никто о нас не позаботится. Так что всем приятных забот, только чтобы в удовольствии они были. Никто нас там не подталкивал, сами встали и пошли, делаем что-то с любовью. И так и живем дальше. А русское радио поможет своими песнями. «Живи» — так называется следующая прекрасная музыкальная история Владимира Преснякова. Давайте наслаждаться.

0: На этой неделе номер третий.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не.
0: Номер второй.
2: Моя, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?

0: превращаемся с вами, берем в руки любовный лук, любовные стрелы и целимся, и попадаем прямо в сердце. Человек, ах, и влюбился в нас. А мы еще раз стрелы любви выпускаем, и еще раз для верности, чтобы точно любовь случилась и осталась с нами надолго, если уж не навсегда. Надеюсь, вы уже нашли свою любовь, но если пока нет, не переживайте, все будет, обязательно найдете вы свой бриллиант. Мы вот, кстати, его уже нашли на русском радио, это песня «Севиль» группы «Артика Асти». Сейчас поставлю, ну, только напомню, кто здесь у микрофона.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

А чем ночи эти длиннее и темнее, да еще и холоднее, особенно зимой, когда мороз на улице трескучий, вообще никуда не хочется выходить, дома больше находиться в тепле и уюте, который каждый из нас создает, исходя из своего вкуса и желания. Так что, когда ночью или утром рано ехать лень, я вас прекрасно понимаю, но надо что поделать, кому-то на работу, кому-то на учебу. Так что собирайся в путь и музыку любимую не забудь, дорогой слушатель. Возьмите с собой русское радио, мы скрасим ваш день. Я, Илья Крылов, стараюсь это делать уже несколько часов. Надеюсь, у меня это получается. Сейчас еще и Мари Краймбрери мне в этом поможет. Сильная

Ближе некуда не бывает. Просто рядом с нами сейчас была Жанна Фриске прекрасная. Дальше будет елка создавать самое классное осеннее настроение. Потанцуем под новинку от группы Ума Турман. Не пропустите дуэт Ани Семенович и Славы. Будем неделимы с Димой Биланом. Ну а прямо сейчас на русском радио Иракли. Делайте громче и приятного прослушивания.

0: песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: всегда такая немножко загадочная, но умеющая настроить все уши и души на свои песни. Каждый найдет в них тепло и надежду, что все будет хорошо. Спасибо «Елке» за композицию «Хочу». Ну а я, Илья Крылов, тоже хочу пожелать вам прекрасного начала этого дня. Сегодня среда, 23 сентября. Как многие говорят, экватор рабочей недели. Да, еще немножко. Несколько дней и будем отдыхать, проводить время, наслаждаться выходными. Ну а пока среда, и, как известно, это всегда маленькая пятница.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Что слушает страна?

0: на русском. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 4.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну а вы не просто обещаете любовь, а ее показываете и доказываете, что темная полоса может легко превратиться в белую. И тот, кто еще вчера в аутсайдерах был или мог быть, сегодня стал лидером. Я говорю про «Золотой граммофон» и песни артистов, которые вы поддерживаете каждый день. Голос за голосом, голос за голосом. И занимают звезды первое место в хит-параде «Золотой граммофон». Так произошло и с группой «Моя Мишель», композицией «На малиновой луне». Золото граммофона сейчас у нее. Мы поздравляем. Обороты не сбавляйте только и голосуйте дальше на сайте rosradio.ru. Кстати, песню мы скоро с вами послушаем. «На малиновой луне» команда «Моя Мишель». Ну а пока дискотека аварии, пробуждение от серенады. Меня зовут Илья Крылов. Просыпаюсь вместе с вами. Доброе утро. Там, где сейчас это время суток.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском.

обожаю Манхэттен Бандерасов. Слушал эту песню вместе с вами и думал только об одном. Знаете о чем, друзья? Вот если всю жизнь только хотеть чего-то, то второй жизни точно не будет, чтобы хотелки свои в руках подержать, увидеть, почувствовать. Так что только хотеть и всем об этом рассказывать, не рассказывать, кричать, молчать, петь, не петь, как рыба. Все это в себе держать. Мало, мало надо делать. Загадали что-то вперед, осуществляем, и только в этом случае мечты станут реальностью. Удачи всем, кто уже побежал исполнять свои желания. У вас все получится. Ну, а я, Илья Крылов, Русское радио, мы поддержим вместе с Мариной Бриз, группой «Добро» и командой «Градусы». Поехали!

0: Реклама на русском. В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Кто верит, тот своего добьется. Получит и любовь настоящую навеки, и работу своей мечты, и друзей верных, и хобби, из которого, возможно, вообще может вырасти главное дело всей твоей жизни. Важно, чтобы любимые, близкие люди в этот момент были рядом, поддерживали во всех начинаниях и не сомневались, что у нас все получится, что мы молодцы, и все будет хорошо. Так что всем уверенности я желаю и правильности выбора. Выбирай.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Иногда мы уходим от кого-то или откуда-то, а потом нас разыскивают и начинают названивать, написывать. Возвращайся, все забыли. Давай начнем все с чистого листа, как будто ничего у нас и не было. Мы хорошие, ты хороший. И вы знаете, вот здесь важно правильный шаг сделать или в одну и ту же реку второй раз, или в одну и ту же реку все-таки два раза не входят. Так что, если призадуматься, выбор-то на самом деле непростой. Хочется и колется, и прямо вот под кожу лезет эта мысль и песня от группы «Тутси» дальше на русском радио. Илья Крылов у микрофона. Всем большой привет и спасибо, что вы рядом.

0: Очень сложно.
1: Сложно, но можно рассказать историю свою человеку, которому ты действительно доверяешь и знаешь, что дальше его ушей и языка история твоя личная не улетит и не обрастет массой небылиц, и к тебе на страницах желтой прессы не вернется. А кто-то и специально про себя что только не придумывает, чтобы внимание к своей персоне привлечь и попытаться стать легендой. У нас вот на русском радио и без этого легендарных личностей хватает, и слухи пустышки им не нужны. А это ребята из группы «Иванушки» и дуэт «Бахти и Туркен», и Дмитрий Колдун, и коллектив «Бис» поет на «Бис», и кое-кто еще. Все музыкальные карты я, Крылов Илья, специально не раскрываю, а то неинтересно будет слушать.
2: Что слушает страна?
3: Вот и лето прошло.
2: Русское радио.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: кинокомедию. Заказывали? Готовьте попкорн, надевайте очки 3D и устраивайтесь максимально удобно около своих радиоприемников. С 7 по Москве главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Смейтесь, пойте с ними песни и получайте классные подарки, которые не найдете на других FM-частотах. Оставайтесь только на русском радио, и все будет хорошо. Ну, а я убегаю домой. У меня на сегодня все. Всегда ваш Илья Крылов. Пока.
1: На этой неделе номер 3.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
1: Номер 2.
3: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
1: Номер 1.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
1: «Золотой граммофон» на русском радио. Каждое воскресенье слушай.

ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. У российских банков появится новое основание для блокировки счетов. Поводом станет частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Банковские системы безопасности начнут реагировать на имена и фамилии и дату рождения. Такие поправки готовит Росфинмониторинг, пишут «Известия». Аналитики опасаются большого количества ложных срабатываний и необоснованных блокировок. В первую очередь это грозит носителям распространенных имен и фамилий, таких, например, как Смирнов, Иванов и Петров. Центробанк зафиксировал усиление дефицита кадров в регионах из-за ограничения найма мигрантов. Особенно острая нехватка работников ощущается на Сахалине и в Магаданской области, а также на Алтае, в Курганской и Вологодской областях. Как пишет газета «Известия», после введения ограничений против мигрантов, число незакрытых вакансий в этих регионах выросло более чем в два раза. По данным полиции, с начала года иностранцам оформили на четверть меньше трудовых патентов, чем с января по август 2025-го. В России вернут профильный экзамен для поступления в педагогические вузы. Со следующего года абитуриенты будут обязаны сдавать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать. Изменения коснутся будущих учителей, в том числе математики, физики, русского языка и литературы. Такая система в педвузах уже применялась, однако впоследствии от нее отказались. Возвращение профильных экзаменов призвано усилить предметную подготовку будущих преподавателей. Ну и последнее. Названы регионы, жителей которых чаще всего раздражают ночные гонщики. Это Ростовская область, Крым и Пермский край. Наиболее терпимо относятся к ночным нарушителям тишины и скорости в Хакасии, Татарстане и Челябинской области. В опросе приняли участие 10 тысяч человек. Каждый седьмой респондент сказал, что в их районе никто не гоняет по ночам. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядные наши! Ну что там, как у вас дела? Все, да, да, хорошо, ну и прекрасно. Это главное на главном. Здесь стартует для вашего хорошего настроения осень за окном. А здесь по-прежнему лето, потому что мы веселимся, радуемся и вас очень сильно любим. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы». Люди, здравствуйте!
5: Здравствуйте!
6: О, ребята, ребята, спасибо вам за аплодисменты.
4: Цветы. Спасибо за гербарий. Приятно,
6: а
4: приятно.
6: Помидоры, попридержите. Они пригодятся, ну, где-нибудь минут через 40, когда мы петь будем.
4: Нет,
5: без яиц в этот раз.
6: Давайте без яиц, потому что Антона мы очень долго отмывали в прошлый раз.
4: Группа без яиц, да, так вот, в общем-то, и назовемся. А вы могли бы эти помидоры в виде закруток на авансцену класть?
5: Вот это, кстати, да.
6: Это можно, но лучше огурцы все-таки.
4: Огурцы и помидоры, конечно, да. Любые засолки любим.
6: Это мы к чему? Это к тому, что мы петь будем сегодня. У нас будет концерт небольшой, недолгий.
4: Из одного сингла.
6: Да, пока не выгонят со сцены «Игрушка переперцы».
4: Да, у нас еще есть подтанцовка. Это «12 друзей русских перцев». Это же реактивный гороскоп.
5: А еще у нас есть деньги. У нас есть они?
4: Да.
5: Есть еще деньги.
4: Потому
5: есть.
4: Что, потому что
5: есть
4: мы,
5: деньги,
4: а,
5: есть.
4: Деньги есть, мы продержались. Вот, естественно, потому что мы шоу-бизнес, мы же звезды, у нас есть деньги. Да. Но их буквально не будет через какое-то время, если кто-то дозвонится и выиграет сначала 5, потом 5, потом эх.
5: Вот. Давайте сегодня, правда, кто-то выиграет. Уже
4: да от нас ничего не зависит.
5: Карман так тянет, хочется расстаться с ними.
6: Вчера был очень экстремальный у нас слушатель, который почти выиграл. Прям секунды не хватило.
4: На волоске судьба твоя. А карман тянет, потому что мы все в оверсайзе.
6: А, кстати, Антон, вот ты хотел про яйца.
4: Я хотел про яйца.
6: Будет тебе песня про яйца.
4: Так, а давай, а почему нет?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну вот каждый раз мы говорим, где-то в Японии, где-то там еще, где-то в Китае. Тут все, наконец-то, в России изобрели робота. Вот, это не все.
2: В России, наконец-то изобрели робота.
1: Да, который пишет вашим почерком.
2: Ребят, ну вы уже вообще обнаглели.
1: Нет, это нормальная ситуация. Короче, изначально машину создали для школьников и студентов. Она может экономить время педагогам, врачам, там, да. Вот, причем, что касается врачей, она впоследствии вот, ты рецепты сможешь расшифровать.
3: Понятно, что написано.
1: Да. Вот, система, значит, оцифровывает моторику, а затем владелец устройства должен вставить ручку и выбрать текст на смартфоне. Стоит робот всего лишь около 20 тысяч рублей. Значит, если, дорогие друзья, вам нечаянно позвонили, здравствуйте, ну, вы, честно, мы не плохие люди, мы не мошенники, просто мы вот из такого-то банка, вы кредиты как бы закрывать-то будете? Угу. Говорят, я с вами ничего не подписывал. Ну, что же вы врете-то? Ну, да, вот, собственноручно от вас, вот, три расписки, вот. А давайте проведем почерковедческую экспертизу.
2: Ну, ребята,
1: давайте,
2: там,
1: ну, все идентично.
2: Там будет все равно все понятно, потому что этот робот, он же как чат GPT, он наверняка везде будет ставить длинные тире, и все. Слушай, понятно, без воды.
3: Я понимаю, можно настроить почерк-то.
1: Можно настроить почерк.
2: Так почерк, это же, писать-то он будет как чат GPT.
1: Должна быть ситуация, что вот эти вот вещи, они должны как-то в руках людей, ну, которые знают, как этим пользоваться. Вот, во благо человечества.
2: Можно я напугаю отнюдь всех?
3: Ну, пугай.
2: Ребят, вот в то время, когда вы пишете руками, у вас в мозгу образовываются новые нейронные связи.
3: Это очень полезно.
2: Поэтому, если вы отдаете это роботу, то у него будут эти связи образовываться, а вы будете тупеть. А вам
1: Димка,
2: это надо?
1: Димка, ну вот уже было такое. Уже робот заменил нас в том, что мы что-то делаем руками. Ничего хорошего из этого не вышло.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь выше этого! Ходи на ходулях!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: А давайте мы вам сейчас расскажем, чтобы вы смело вышли на улицу, пошли на работу, на учебу, ну, что у вас все будет хорошо. А, Овны, сегодня не спорьте о вкусах, особенно если спор начался из-за еды или музыки.
1: Это точно про Овнов, не про себя.
0: Да, точно.
1: Тельцы, ваше терпение принесет результат там, где остальные уже махнули рукой.
2: Близнецы, будьте внимательны к случайным оговоркам. Кто-то может невольно выдать вам очень полезную информацию.
1: Кстати,
2: вчера какая-то у тебя оговорка смешная была, надо вспомнить.
0: Было-было. Рак, сегодня будет как-то так. Значит, сегодня вообще не стоит быть слишком скромными. Хватит. Если вы сделали что-то хорошо, имейте полное право этим гордиться. Это сделал рак.
1: Львы, вас могут попросить о необычной услуге. Прежде чем отказываться, узнайте подробности.
2: Я вспомнил, там было про аналоги вашей памяти. Дева, сегодняшний день вам подходит для маленькой такой финансовой ревизии. Ревизички. Возможно, вы до сих пор платите за то, чем уже давно не пользуетесь.
0: Весы, весы, привет. Не ищите скрытый смысл там, где его нет. Иногда хорошо действительно означает хорошо.
1: Скорпионы, сегодня лучше не пытаться контролировать чужие решения, займитесь своими, там тоже работы хватает.
2: Стрельцы, вам пригодится умение быстро сориентироваться, прям быстро-быстро. Возможность появится внезапно и ждать долго не станет.
0: Козероги, козероги, попросите скидку, бонус или лучшие условия. Сегодня ваша деловая наглость вполне может окупиться.
1: А вот водолеи, кто-то вспомнит вашу старую шутку, историю или фразу. Приятно иногда обнаружить себя в чужой памяти.
2: Ой, страшно на самом деле это. Рыбы, не отменяйте маленькую радость ради очередного полезного дела. Все заботы спокойно подождут.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
16: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московский область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
19: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
20: Не пропустите.
21: На НТВ.
20: ВИА Суперстар.
21: Новый сезон.
19: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
22: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Фух,
2: что, покайфовала от песни?
1: Конечно, но я еще тоже кайфую от того, что в нашей маленькой такой компании нет Екатерины и Александра.
2: Чего?
1: Ничего личного, друзья.
2: Чего они тебе сделали?
1: Ничего личного. Ничего личного.
3: А кто это такие?
1: Это просто исследование, которое сейчас у меня есть на руках.
2: А, давай. У нас, потому, кстати, в коллективе...
1: Есть, но в нашем маленьком.
2: А у нас есть разве коллектив? А, у нас Александр.
1: Александр у нас
3: она
1: есть.
3: Она про маленький коллектив говорит.
1: Я про нашу.
3: Ты Дима, Троицу. Я Антон, она Полина. Нету да. Александра и Екатерины, все хорошо.
2: Ладно.
1: Почему я так разволновалась? Потому что Екатерина и Александр выгорают на работе чаще остальных.
2: Поэтому их здесь уже и нет.
3: Да.
2: Они уже выгорели.
3: Он один пепел.
1: Значит, Екатерины чаще работают в HR, бухгалтерии и финансах и жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение.
3: Да.
1: А вот Александры – лидеры среди руководителей отделов продаж и IT-специалистов. У них чаще отмечают формальный подход к работе и перекладывание ответственности. А вот, внимание, Анны и Дмитрии.
2: Так, что?
1: Чаще сталкиваются с потерей концентрации, забывчивостью и проблемами со сном.
2: А что ты сейчас говорила минуту назад?
1: Ты не можешь
3: сконцентрироваться. Помнишь, ты куда-то шел на работу и пришел на другую радиостанцию?
2: Не, у меня вчера была проблема со сном, я жаловался Полинке. Так что, в принципе, эта новость абсолютно правдива.
3: Скажи, пожалуйста, Дима, а про сон на всю страну, скажи мне, кто та очаровательная девушка, которая сделала тебе проблемы со сном? Да, ну скажи.
2: Это я не скажу, но вот группа «Градусы» сейчас скажет, Антон, кто ты.
3: Кто я?
1: Кто ты?
2: Да. Сейчас вся страна узнает.
3: Хорошо, да?
4: Без

0: русском радио.
1: А теперь все по-серьезки.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Что?
1: Мы начинаем концерт.
3: Мы начинаем распеваться.
2: Да.
1: Без
2: для
1: заявок.
2: Чего? Для кого?
3: Да для вас, дорогие друзья. Ну что же, сейчас будет переперстная игрушечка.
1: Да.
3: Вот.
1: Нам надо реализовать суперколонку от русского радио.
3: Ла-ла-ла-ла-ла. В которой будет наша песня, кстати.
1: Угу.
2: Давно никому не отдавали колонку, поэтому, пожалуйста, позвоните нам, заберите ее и будете слушать музыку, которую вы любите.
3: Номер
1: 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Если вещь лежит не на своем месте, значит, ее туда положила жена. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Переперцы на русском радио.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Нет.
1: Мила меня.
2: Сегодня сырые яйца не помогут.
3: Сырые яйца не помогут.
4: Да и вареные тоже, кстати, не справятся.
3: Вареные не помогут.
4: Так, ну что здесь поможет? Здесь поможет только, может быть, экзорцист.
3: Экзорцист. Итак, у нас на связи Николай из Москвы.
4: Здравствуйте, Николай.
3: Здрасте.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Коль, как ваше настроение? Как дела?
5: Я только проснулся.
2: Только прям
5: после перелета.
3: Да вы же наш хороший.
2: А откуда вы прилетели?
3: Откуда летел? Откуда скажете?
5: Из Стамбула.
2: Ой, вот это сейчас зависть. Знаете, как выросла в нас?
3: Ничего себе, как ваш лукум в холодильнике прям.
4: Тогда вам Гюнайден. И вопрос, какой ваш любимый цвет?
5: Пусть будет белый, наверное.
3: Белый, белый цвет.
2: Пусть будет белый,
3: будет белый.
2: И пусть мы не будем петь «Ой, мама, шикадым, шикадым», но будем петь другую шикарную композицию.
4: Да. Итак, Николай, мы сейчас все согласные звуки в одной известной песне заменим на букву «Бу».
3: На букву «Б», да. Вам необходимо отгадать, что это за песня, назвать эту песню. Лучше спеть, конечно, эту песню вместе с нами. Вот, да и выиграть потрясающую суперколонку. Она не из Турции, она из Китая, но брендированная.
4: Ой, не ври, пожалуйста, это мы с Полинкой собирали ее сами в подвале вечером.
2: Да, между прочим, вот этими ручками.
4: Вот, поэтому давайте, Николай, слушайте.
3: Еще в первом классе.
4: Слушайте внимательно, песня начинается для вас.
3: Ну что ж, раз, два, три, четыре и...
4: Би.

0: Ой, это как такое, вам, Николай?
1: Это такое новое заболевание, новый вирус, биба-бобия.
0: Да.
1: Гуляет сейчас по Москве.
0: Это когда люди начинают вот так вот петь.
1: Да. Биба-бобия.
2: Да, и поет Абибанда Бабабеба.
0: Ну что?
3: Головная боль.
2: Головная боль, это, кстати, такое... Это так наша песня называется. На, о, да.
3: Ты не моя, ты, не знаю, может, я
2: не твоя, твоя.
0: Бибе.
1: Нет, не ты, не моя, не моя.
2: Бибеп. Еще группа «Секрет» пела. Бибеп.
1: Да, это поет Абибаба Бабабеба.
0: Такая, знаете, она такая бабинка.
1: Бабибка.
2: Бабинка?
0: Ну, я про цвет волос хотела сказать.
1: Бабибка.
0: Красавица Бабибка.
1: Да. Ну, давайте, Николай, раз, два, три.
2: Все, кстати, Бабибку я видел.
3: Огорчу вас, первый раз дозвониться и не угадать. Это, конечно, стыдно.
2: Да, главное, что позвонили, все отлично. Но...
0: Позвоните еще раз в следующий раз.
2: Вообще, мы будем
0: ожидать
2: Александра Воробьева. Трек называется «Привет, моя меланхолия». Вот,
0: ну,
2: меланхолия.
0: Ничего. Коль, песня сложная.
3: Будем слушать.
2: Правильно.
0: Будем слушать. Внимательнее, конечно.
2: Мы вас крепко обнимаем, Коленька. Спасибо, что позвонили. Хорошего вам дня. Вот, в следующий раз поедете в Стамбул, возьмите нас с собой.
1: Коль, Коля, гюле-гюле.
2: Что? Убери кальян, Морозов, я
4: Перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
0: Пара выгодных покупок в Черномор Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
0: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирь. Гирная 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Симферополь Лада есть с кондиционером Лада. Нам по господдержке надо. Есть Лада, как вам надо.
5: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования до 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу, шоколад, блины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.
9: Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы. Эксперимент провели в Казанском университете.
12: В Казанском?
11: В Казанском.
13: Ну, это, ну, с Казанью рядом. Что ты пристал?
12: Не-не-не, подождите, Казанский. Давайте. Казанский, я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
11: Поищи.
13: Казанская, дом 8. Все,
12: на Казанском вокзале.
13: Это знаменитый казанский ковбой, который...
11: С Казанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Казанский университет.
8: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России усилит контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие социальные учреждения. В Россельхознадзоре предложили проверять каждую партию еды и вносить результаты в специальные информационные системы. Поводом стали нарушения, которые продолжают выявлять при поставках. Среди них изменение сроков годности и продукты, которые не прошли необходимые проверки безопасности. Срок оплаты дорожных штрафов для автомобилей с иностранными номерами планируют сократить с 60 дней до 1 суток. Такой проект закона поступил в аппарат правительства. Началась экспертная проработка документа, сообщает ТАСС. В МВД объясняли инициативу тем, что за 2 месяца автомобилисты могут успеть покинуть Россию, не заплатив штраф. Если поправки примут, при просрочке машину смогут задержать до погашения задолженности. К другим новостям, в России продолжает дорожать квартирный ремонт. В Москве сейчас его стоимость начинается от 30 тысяч рублей за квадратный метр. Косметический ремонт обходится примерно вдвое дешевле. В следующем году аналитики прогнозируют повышение цен еще на 10-20%. Как пишут «Известия», основным источником удорожания становится прежде всего стоимость квалифицированного труда. По данным представителя рынка, работа мастера растет в цене быстрее стройматериала. Ну и последние лингвисты сообщили, что россияне стали говорить быстрее. Ускорение речи происходит прежде всего за счет сокращения гласных звуков, объяснили в Институте русского языка. В целом, в русском языке действует фонетический закон, система гласных упрощается, а система согласных усложняется. В древнерусском языке было больше гласных, чем в современном русском, многие из них со временем исчезли. Именно поэтому произношение с каждым новым поколением ускоряется, и бабушкам и дедушкам кажется, что внуки говорят слишком быстро. На этом пока вся информация. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла двигателя бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
3: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
4: Опаньки! Люди дорогие, мы продолжаем второй час компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Полина Жукова здесь, Дима Морозов тут. Меня Антон Юрьев зовут. Идите обниматься, люди. Привет.
5: Доброе утро.
6: Здравствуйте. Ну, дорогие мои коллеги, помните же, да, что я сейчас вышел на скользкую тропу расхламления.
4: Не поскользнулся.
6: И я пытаюсь просто понять, что можно вот из того, что у меня есть, то, что, на мой взгляд, это уже устаревший хлам, что это можно выставить на продажу, например.
4: Или подарить нам, например.
6: Нет, выставить на продажу, например.
4: Или подарить нам.
6: Нет.
5: Антону. Мне не надо.
4: Нам подарить.
6: Полинка не любит старое. Она любит только новое.
5: Новое, конечно.
4: Странно. Она меня смотрит с улыбкой.
6: Ну, на самом деле, я реально перебирал вещи для расхламления и обнаружил удивительный артефакт. Это был старый диск с музыкой природы. Я его взял в 2005 году у коллеги послушать, когда еще были компакт-диски.
4: Звуки природы?
6: И все, и она как бы больше этот диск не видела, потому что он все время лежал у меня. Так что, Лилечка, прости меня, пожалуйста.
5: Ты там заблудился в этих звуках?
6: Этот диск у меня. Причем, что самое смешное, там диска-то нет. Коробка осталась одна. Куда делся диск, я не знаю.
4: Какой-то из машин, которые у тебя были.
6: Наверное.
5: А помните, были еще такие сумочки, где хранились диски?
4: Клятер для дисков. Потрясающе.
6: Это у диджеев в основном.
5: У меня был, знаешь, такой большой.
4: А Полинка чем не диджей?
6: Была меломанка.
5: Диджей-поп.
6: В общем, очень мне было стыдно за этот поступок, что я диск взял, и 20, сколько лет? Прошло уже 84 года.
5: А я все еще помню запах свежей краски.
6: Вот поэтому...
4: Звуки природы, офигенный диск, да.
6: Хочется спросить у наших слушателей, какую вещь они одолжили человеку и больше никогда ее не видели?
5: Ух ты! Так сегодня же можно будет поругаться.
4: Сегодня же я вспомню про эту дрель, да, которую у дяди Андрея...
5: Вспомню про дрель, да.
6: Все вспомним обязательно и напишем эту историю в личных сообщениях наших мессенджерах.
4: Группа ВКонтакте, там есть пост под ним, пожалуйста, напишите, может, фотографию, вот, как говорится, найди меня, и мы найдем хозяина этой вещи.
5: А можете написать в канале в Максе, там есть пост, также пишите свои истории.
3: Русские перцы на русском радио.

0: И как, и подруги? Как?
1: Расскажите нам, пожалуйста, что вы дали человеку на время, а получилось, что отдали навсегда.
2: Лилечка написала, одолжила подружке сумочку клатч на мероприятии с концами. Уже много лет прошло.
0: И сумочка где-то клатч, и туда.
2: Кстати, сумочка на мероприятии где-то до сих пор.
1: Это очень частая, кстати, вообще пропажа, когда ты даешь подруге сумочку, туфельки, там, я не знаю, шарфик какой-то, а она потом про это забывает.
0: Либо... Никогда не давал ни сумочку, ни туфельки, сам в них хожу.
2: А вот подруге, знаешь, что дала Вероника? Хороший перфоратор. Много-много лет.
0: Тоже для вечериночки.
2: Да, видимо. Да.
0: Ребята, осторожнее, у нее же перфоратор.
2: Много лет говорил, что отдаст, так и не отдала. Обидно, конечно. Но эта подруга в свое время мне очень помогла, пишет Вероника. Так что, ну ладно, просто подругами мы быть перестали.
0: Так какой год? Какой год? Я, по-моему, знаю, где она. Я видел ее.
2: Да?
0: Я видел. Она работает с Бенни Бенасси. Вот это
2: Тушми.
0: Эндердерточми. Эннафингет
2: Май. Мне кажется, тоже для этого клипа и брали.
0: Да-да-да.
1: Кстати, похожая история была в сериале «Отчаянные домохозяйки». Там тоже одна соседка взяла блендер у другой соседки.
2: Блендер?
1: И, в общем, у обеих все закончилось не очень хорошо.
0: Блендер,
1: вот такой вот блендер судьбы.
0: С группой Тет-А-Тет.
1: Да.
3: Русские перцы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.

0: у меня тоже есть, кстати, такой Алешенька, которому я кое-что дал, и так это и не видел больше
1: что
0: никогда.
1: Это? Что
0: это? Деньги, конечно.
1: Если вы даете в долг, то рассчитывайте то, что это деньги вы просто подарили уже.
0: Да.
1: И все.
2: Я давайте ровно столько, вот сколько можно разбавить.
0: Да, и потом я как бы, знаете, да, я потом как бы это записываю в блокнотик, что это была благотворительность.
1: Да, да.
0: Тогда легче жить, тогда легче жить, да.
1: Катюша нам написала по нашей теме, а после своей свадьбы отдала диск с видео посмотреть друзьям. Не вернули.
0: Ой, сколько этих кассет было отдано.
1: Подожди, и дальше уже и развелись.
0: А.
1: Вот так вот. Так что Катя уже, в принципе, эта
2: может,
1: диска не нужна.
2: Может, эта кассета их объединяла?
1: Может быть.
0: Кассета судьбы.
1: Не отдавайте, кстати, свадебные альбомы никому, никогда.
2: Что это такое свадебный альбом?
0: Только смотреть. Только даже
1: только
0: в руки
1: дома,
0: не давайте. Только
1: дома,
0: дома
1: у вас в гостях.
0: Конечно. Так, у меня с концентрацией...
2: Только там вы молодые и красивые.
0: Ребята, у меня проблема с концентрацией. Ты читала сообщение Юлечки про форму для тортиков?
1: Нет.
0: Вот. Юля, значит, год назад одолжила подруге крутую профессиональную форму для выпечки тортов. Она хотела удивить парня на годовщину. Парень уже давно стал бывшим, а форма так и осталась жить у подруги. Каждый раз, когда прихожу к ней в гости, вижу ее на полке, но забрать обратно как-то руки не доходит. То есть, слушайте, это у меня вот бабушка, тетя все время дает мясорубку. Давала раньше. И эта мясорубка так и жила там. Верни мясорубку. Постоянный был звонок. До тех пор, пока тетя все-таки не купила себе свою.
2: Погоди, она звонила в какое ночное время просто?
3: Верни мясорубку. На русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: «Самоцветы», «Фабрика», «Чингисхан» и другие.
1: Не пропустите!
2: На НТВ
1: «Виа Суперстар».
2: Новый сезон.
0: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
3: Привет,

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: Деньги – это грязь, но какая же она лечебная. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Ой, ну какая красивая новинка.
1: Баллада о любви.
0: Прекрасно, Александр Шоу. Спасибо ему большущее. Ну, а мы продолжаем
2: шоу.
0: Сегодня... Да, мы продолжаем наше утреннее шоу. Русские перцы. Дима, Полина и Антон здесь вместе с вами. Мы обсуждаем, какую вещь вы одолжили человеку и больше ее никогда не видели.
1: Точно, она может и не нужна вам вовсе. Вот Леночка написала, что много лет назад в роддоме при выписке подарили набор книг, где были рекомендации молодым родителям от рождения до 3 лет. Дала коллеге по работе и, наверное, набор путешествует дальше. Рада, если советы помогают. Вот так вот. Mm-hmm. Вообще, хорошо. С книгами история такая, что действительно очень часто они не возвращаются в вашу домашнюю библиотеку
2: для
1: обратно.
2: Для этого придумана библиотека общая. Вот.
0: Есть, такие, есть, кстати, лесные библиотеки, куда ты можешь прийти в парк.
2: Поверь
0: например.
2: Мне, мы с Полиной знаем, что есть лесные библиотеки, полевые. Мы за 2 года объездили с ней все библиотеки, которые возможны.
0: Ну ладно. А вот еще про кассеты давайте продолжим. Тему Анатолий говорит, что в 2002 году отдал кассету с Ван Даммом. Сережки.
2: Как так?
0: Осипову.
2: Что за фильм?
0: Он так и не вернул.
2: Кровавый спорт, кикбоксер, самоволка, что, максимальный риск, уличный боец, что за
1: я
2: фильм?
1: Я предлагаю обратиться к Сережке Осипову.
2: Серега Осипов, если взял фильм «Двойной удар», ты что творишь? Это же, это, ну как, а некуда бежать.
0: Не, ну взяли бы Марка Дакаскоса, я не знаю. Там,
2: Марка Дакаскоса, если это фильм «Драйв» с Марком Дакаскосом, верните обратно,
0: вот
2: понимаете?
0: Вот именно, ребят. Это
2: я по нему КПРу изучал, вы что?
0: Это золотая коллекция уже. А вот у Аленочки в детстве мама с сестрой шила платье из капроновых лент, ленточка к ленточке, зеленая, фиолетовая, с подкладом. Потом у нас одно из платьев попросили, а отдать так не отдали.
1: Обидно как.
2: А в чем на выпускной идти, вот, к примеру?
1: Вот чем руководствуются люди, которые не отдают то, что взяли?
0: Ребят, сейчас будет очень мощно. Уберите, пожалуйста, детей сейчас или закройте им уши.
1: Я боюсь.
2: Так.
0: А Софья нам написала... Это пишут слушатели, это я не выдумываю. Значит, подруга выходила замуж, и Сонечка ей одолжила силиконовые накладки.
2: Понятно. Да.
0: А свадьба прошла, а подруга забыла их вернуть. По прошествии времени я ненароком ей напомнила. Она говорит, ой, ребенок сгрыз это все. Дружит 15 лет. Со смехом вспоминаем этот случай. Ну, видимо, ребенок перепутал.
1: Что, покормили ребенка?
0: Ну, перепутал.
2: Силиконом? Надо перестать мужа называть ребенком. Слушай, я понимаю, почему она не вернула.
1: Почему?
2: Потому что в этом кроется какой-то маленький обман.
0: Ну, в это втягиваешься, когда ты как бы себя ощущаешь.
2: Я даже сказал, всасываешься.
1: Говорят, мужчины, обожаю вас, свои знатоки.
0: А что ты думаешь, мы накладки не носим?
2: Конечно.
0: Конечно, у нас и пушапы есть.
2: Я тебе хочу сказать, я весь одна сплошная накладка.

0: Деньги... Ева, я любила тебя.
1: А я хочу перефразировать.
2: Ева. Что?
1: Деньги, я любила тебя.
2: Нет, деньги, я люблю вас.
0: Деньги,
2: поэтому они могут
0: я люблю
2: прийти.
0: Вас.
2: Я люблю вас,
1: деньги. В общем, сейчас, дорогие друзья, у нас будет отдача денег, которую мы больше никогда не увидим. И это хорошо, потому что, значит, к нам придет победитель нашей игры «Против правил».
2: Да.
1: Давайте, вот вчера у нас была прям вот прям почти победа.
2: Накал
1: а сегодня...
2: страстей был жесточайший.
1: Давайте сегодня сделаем так, чтобы у нас прям вот был победитель.
0: Давайте.
1: 10 тысяч нам нужно обязательно отдать. У нас новый сезон начался, нам надо деньги раздавать. Ребята, ну вы что творите?
2: Да. Номер.
0: Целый сентябрь, никто десятку не забирает. 8-4-9-5-9-9-5-105-7.
2: Идем.
1: Вы что вы творяете вообще, ЖКХ?
0: А что творите?
1: Вы что творите?
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Дели Хочи Эчес 3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: рекомендация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: А где все мои шоколадки от людей, которые говорили «С меня шоколадка»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: А давайте денежки быстренько раздадим, дорогие друзья. Но у нас в игре против правил сейчас появится Динара. Динарочка из города Энгельс дозвонилась, хочет играть и хочет денег.
2: Ну, Динара, все двери открыты перед вами, чтобы забрать заветную сумму в 10 тысяч рублей.
1: Здрасте, дорогая.
3: Здрасте, Динарочка.
4: Здравствуйте.
3: Даже еще, кстати, открыли окошко на всякий случай.
1: Да, ну я не собираюсь опять выпрыгивать, мне это надоело, честно
3: говоря. Ну что, Динар, вы чем там занимаетесь в Энгельсе?
4: Я сейчас сижу в декрете,
1: воспитываю
4: ребенка.
1: Это очень хорошо, это очень грамотно идет. Мы просто всегда, знаете, когда задаем этот вопрос, мы ждем, к примеру, а чем вы занимаетесь в Энгельсе? Я мэр.
4: Я в Энгельсе в декрете.
3: Ну а что, слушай, если позвонит нам мэр какого-то города, чтобы для родного города выиграть денег...
1: Вообще без проблем.
2: Да.
3: Пожалуйста.
1: Дотация от русских мерзов.
3: 10 тысяч.
2: А Динарочка, сколько вашему малышу?
4: 3 дня назад ему исполнился 1 годик.
3: Поздравляем! Спасибо.
1: Это какая туса-то была, как бы, а? Что ты будешь делать?
2: Ну, как раз есть повод выиграть денег, чтобы еще продолжить тусоваться и подарками осыпать своего любимого. Кто у вас? Дочка, сын?
4: Мальчик, Георгий.
1: Георгий. О,
3: Георгий, победоносец. Значит, он вам принесет победу сейчас. Полина, расскажет правила.
2: Полина?
1: Да.
2: Ну ладно, у нас есть 5 вопросов для вас, Динарочка. Ваша задача — дать каждый из них неверный, но логичный. 20 секунд на все про все. Это первый раунд. Вы можете заработать там максимально 5000 рублей. После этого будем уже разговаривать с вами и предлагать вам сыграть в суперигру, если все получится сейчас.
1: Ну что, на погребушке для Георгия. 3, 2, 1, поехали. Что жених надевает на палец невесте?
4: Шату.
1: Кто написал «Мой Дадыра»?
4: Пушкин.
1: Что показывает компас?
4: Часы.
1: Какой материал притягивает магнит?
4: Трава.
3: Трава. Успела. В последнюю секунду буквально.
1: Да, 4000 рублей летят прямо в Энгельс. Наши Динарочки замечательные. Ну как Динарочки? Георгию.
2: Динарочки и Георгию.
4: На двоих.
2: Еще папе пусть достанется.
3: Чуть-чуть
2: папе?
3: Магнит вас подвел.
1: Вот Динар мне сказал, если папа плохо себя будет вести, ему достанется, когда он придет с работы. Вот ему реально достанется. Так, значит, вам, значит, еще через пару лет какую-нибудь, знаете, какую-нибудь Екатерину, ну, помимо Георгия, чтобы пацан один минус.
2: Конечно.
3: Вот. Динар, спасибо вам большое.
1: Вы там не расстроились?
4: Спасибо.
1: А Динарочка, нет?
4: Нет.
1: Все нормально?
4: Нет, я очень рада.
1: Ну, тогда 4 косаря, и Энгельсу поклон, вас обнимаем.
2: Пока-пока.
0: Игра против правил. На русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru. Русские перцы на русском радио. Реклама. Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
5: А Мода C5 добавить стиля.
0: Джейку J7 впечатлить друзей.
5: А Мода C7 собрать взгляды.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
0: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus «Черноморавто». Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке.

0: ПАО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала, обиды бросим с причала.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг планирует снизить технологический сбор для маркированной электроники. Для смартфонов и ноутбуков, которые попали в систему «Честный знак», размер сбора может оказаться меньше базовой ставки на треть. Как пишет газета «Коммерсант», подобная скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектронной продукции. Закон о технологическом сборе был подписан в ноябре прошлого года. Взнос при импорте или производстве электроники бизнес начнет уплачивать с 1 декабря. Министерство культуры стало чаще судиться с кинокомпаниями. Как пишет газета «Ведомости», это обусловлено более строгим контролем за обязательствами по исполнению субсидий. В этом году ведомство подало кинопроизводителям 11 судебных исков. Министерство выделяет деньги на производство отечественных фильмов, дебютных, документальных, игровых и мультипликационных. Несколько лет назад ведомство возобновило практику взыскания безвозвратных субсидий. К другим новостям, фитнес-клубы попросили правительство разрешить им в одностороннем порядке разрывать договоры с клиентами, допускающими систематические нарушения. Как отмечается в обращении, проблемы возникают с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. Аналитики предупреждают, что если такую практику разрешить, клубы начнут дискриминировать посетителей с активной потребительской позицией. Сегодня день осеннего равноденствия. Продолжительность дня и ночи в это время становится примерно одинаковой, а в северном полушарии начинается астрономическая осень. После равноденствия ночи постепенно становится длиннее дней. На Руси в этот день устраивали народные гуляния, а к окнам крепили кисти рябины, которые, по поверью, должны были защищать дом от нечистой силы. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Главное утреннее шоу страны. «Русские перцы» на Русском радио.
4: «Русские перцы».
5: Ну что, друзья, отмечаем день осеннего равноденствия.
6: Oh, yeah.
5: Это значит, что сегодня день равен ночи. Белое равно черному, плюс равен минусу.
7: Это что значит, что уже совсем скоро, через 99 дней, Новый год.
6: Да?
5: Да.
6: Обратный отчет начинается.
5: Там осталось совсем мало суббот.
7: Мало суббот?
5: Чтобы выспаться.
6: Неделя полная суббот. По классике идем.
5: Это было, кстати, здорово. Бы.
6: Бы.
5: Но, к сожалению, мы пока живем по какому-то там то ли викторианскому, то ли григорианскому. Я все время путаю календарю.
6: Да нет, по трудовому кодексу мы живем.
5: Вот, вот. Кстати, в следующем году будет много выходных дней. Но об этом мы сейчас не будем говорить. Сейчас мы говорим о том, что здесь, для вас, на сцене Русского радио работает Антон Юрьев.
6: Доброе утро, страна!
5: Также потрясающая, великолепная, неповторимая Полина Жукова.
7: Здравствуй, любимая страна.
6: И, конечно же, дорогие друзья, для вас кибердиктор, человек-голос, сталь в связках, Дима
7: Морозов.
5: Доброе утро, доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Вот такой концерт.
6: До свидания.
7: После выход прошел. Еще целый час мы будем веселить вас, настраивать на прекрасный день, чтобы как можно чаще на вашем лице появлялась улыбка.
5: Да. Вот, а эта улыбка, кстати, появится тогда, когда к вам вернется, например, какая-то вещь, которую вы одолжили человеку.
6: Да, может, мы кому-то одолжили улыбку.
7: Может,
6: вот, кстати. Вы не улыбаетесь.
7: Хорошее настроение одолжили кому-то.
5: Я знаю, кстати, некоторых стоматологов, у которых в ящике лежат старые улыбки людей.
8: Это моя коллекция улыбок. Чуть-чуть с гнильцой, но нормально.
5: Вот, напишите нам, пожалуйста, какую вещь вы одолжили человеку, больше ее никогда не видели.
7: Да, пишите, пожалуйста, в наших мессенджерах, в нашей группе ВКонтакте и в канале в Максе.
6: Ждем.
4: Русские перцы.
3: Русские перцы на русском радио.

0: перцы
1: на русском радио.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слез.

0: плачет она в темноте. Знаете почему? Потому что у нее лампу настольную давно уже забрали и не вернули.
1: Да. И плачет она в темноте. А вот нечего было свою лампу единственную кому-то отдавать.
2: Да. Так. А теперь она горит у кого-то другого.
1: Да.
2: Освещает кому-то другому путь.
0: Вот у Оли вообще ситуация жуткая. Она, вернее, ее дочка в далекие 2000-е дала. Сейчас вот будет грустная реальная история, ребята. Я прям вот прослезился, когда это читал. Полинка будет плакать, я сразу говорю. А, в далекие 2000-е дала однокласснице поиграть в Sims 2. И с концами. Сказала, что ничего не давала. А уже все взрослые, но она до сих пор вспоминает эту грустную историю. Жалко, обидно.
1: Ой, Олечка, да, действительно, прям так обидно. Я
2: это
1: помню...
2: какая-то специальная версия Sims с концами? Или...
1: Sims с концами. Там, где не работал, видимо, этот код Motherload.
2: Да. Кто?
1: Код был там, денежный. Ты что, не играл в Sims? Motherload. Я помню, как, я не
0: Хочешь
1: знаю,
0: ману
1: небесную.
0: Просто...
2: С этим корнем я знаю одну фразу. Не Motherload, а Mother...
1: Это другой.
2: А, хорошо.
1: Здесь не применяется.
2: Играл, ни в Sims, ни в GTA не выиграл.
0: Да, такая грустная очень история.
1: Да, вот еще одно сообщение тоже от Олечки пришло, но другой. Лет 20 назад почти у всех девчонок были тетрадки, куда переписывали песни, стихи.
2: Да, да,
1: оформляли рисунками, песенник. Наклейками. У меня была красивая тетрадь, в ней было очень много всего. И моя юная душа в этих стихах. Сестра попросила переписать и так и не вернула. Не забуду ей никогда.
0: Я не забуду никогда,
2: как ты тетрадку не вернула, а я бы встретила.
3: Русские перцы на русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
5: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
6: Выходной – самый тяжелый день недели. Надо и выспаться, и в квартире убрать, и погулять. Не знаешь, с чего начать?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио.
9: Вот оно какое!
10: Наше
9: утро!
11: Русские перцы!
12: Здорово, замечательно!
13: Здорово, вкусненькие мои, сладкие мои!
12: Здорово всем, ребятки!
13: Просыпайтесь, улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
12: Сейчас Антон несется уже, чтобы бежать в студию Русского радио, ну а пока мы без него...
14: Давай распечатаем его фотку и...
12: А зачем ты ему микрофон вообще включил?
14: Ну... Не знаю, вдруг он на красный свет прилетит.
8: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: После сегодняшнего эфира у нас будет, мне кажется, целый огромный список имен и фамилий людей, которым не надо никогда ничего давать в долг.
3: Редиски.
4: Да, свой список будет.
3: Вот Кристина тут рассказала тоже нам историю. В МАКСе пошла на экзамен по химии с тетрадкой с билетами. Им разрешали в те годы. Сдала экзамен на 4, попросила девушку из параллельного класса, Надежда, не вернула. Хотя я озвучила, с возвратом. Угу. Самое удивительное, что я с ней проработала 20 лет потом на одном предприятии. Как вижу ее, сразу про эту тетрадку вспоминаю. Но ей ничего не говорю.
2: А вот надо бы сказать, почему вы в себе держите?
4: Да, подкараульте где-нибудь в уголочек.
3: Верни тетрадку.
2: Верни тетрадку. Верни.
3: Да.
2: Олечка нам написала, а мне не вернули кардиган, связанный собственными руками. Дело было так. Пришла в гости знакомая, засиделась, мы с ней долго болтали, похолодало. Я ей предложила свой кардиган, и все. Нет больше моего кардигана ручной работы. И знакомой тоже нет. Она переехала в другой город. Ой, в вашем, слушайте, кардигане, видимо.
3: Это реально, это частая история, когда гостям, например, зонтика не хватает, пошел дождь, а они, да, у вас засиделись.
2: Носки. Да.
3: То есть носки.
2: А я, кстати, возвращала носки. Я была, помню, в гостях, замерзли ноги, носки шерстяные.
4: А
2: вернула.
4: Я только один вернул один раз.
3: Потому что второй съела стиралка, Антон. Да. Мы уже это про 5. Это говорили.
4: А куда она их, кстати, сдает? У меня очень много носков по одному.
2: Это там темная история.
3: Проверь. Темная? Там где-то, да, есть у нее этот самый портал в Нарнию.
4: Матрицу?
3: Да, Ирина пишет нам, когда дочь ходила в детский сад, я одолжила знакомой, не очень хорошо знакомой, костюм для девочки на выступлении на 9 мая. Костюм шила моя мама. Юбка, гимнастерка и пилотка. Так вот, этот костюм к нам так и не вернулся. Дочка уже закончила школу. Ну, слушайте, это такие выступления. Вы же не будете каждый праздник носить этот костюм.
2: Ну, все равно.
3: А он кому-то еще послужит.
4: Так украсит чей-то праздник. Открыть шкаф, посмотреть.
2: Так, а почему нельзя позвонить и спросить, там, так, как звали слушательницу? Дорогая, тебе нужен, Ирочка, костюм? Это возвращаю тебе?
4: Так это, конечно, нет, оставьте себе, выступайте.
2: Все.
3: Да, и еще одно сообщение от Даши. Кто-то, коллега, попросил ее новые наушники, причем AirPods, в поездку, которые я купила меньше назад на обычном рынке за 800 рублей. Что это за наушники? По приезде коллега уволился, не выходя на работу. Я написала ему сообщение о том, что хотела бы их вернуть. Все-таки хоть и 800 рублей, но они мне дороги. Он прочитал. И что вы думаете, он сделал?
2: Удалил ее. Заблокировал.
3: Да.
2: Да?
3: Да.
4: Слушай, на самом деле, давайте скажем этому коллеге, что это не AirPods, это AirPupsы.
2: Ну как бы... Пупсы, AirPupsы.
4: AirPupsy.
3: Даш, ну... Радуйтесь, да, что вы отделались
4: 800 рублей.
3: 800 рублями. Если что, можете нам позвонить завтра и выиграть их в игре против правил.
4: Да, мы их приторговываем.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
7: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Лихо чи дечестый в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк.
0: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: расскажите нам, пожалуйста, что вы кому-то дали на время, а оказалось, что навсегда. Вот Игорь нам написал невероятную вообще историю. 44 ему года, и в 16 лет он взял у своего лучшего друга книгу «Не измени себе», она называлась. Прочитал ее, и по истечении многих лет он просто ее потерял. Прошло 20 лет, мой товарищ Альберт, который периодически шутил над ним, что потерял книгу, значит, вот такие были разговоры. И что вы думаете, через 25 лет Игорь решил сделать сюрприз Альберту. Нашел такую же книжку на маркетплейсе, и в один из праздничных вечеров отдал ему ее. Реакция была незабываемая. То есть книжка вернулась спустя 25 лет. Друг был в шоке, теперь смеются все и вспоминают это постоянно.
1: Ну себе-то он не изменил. Обещал, вернул.
0: Да.
2: Хорошо, когда так происходит, но это редкость.
0: Лучше поздно, чем никогда.
2: Да, скорее исключение из правил. Вот я хочу свою тоже историю рассказать.
0: Давай.
2: Что, значит, я отдала и попрощалась с этим предметом навсегда. Это была стремянка. Я помню, мы только тогда переехали. Соседи постоянно вот просили что-то друг у друга вот в домовых чатиках, и кто-то попросил стремянку из нашего корпуса. И я поделилась. И вот уже 4-й год я ее жду, эту стремянку, когда она придет ко мне обратно. Но уже, видимо, не придет,
0: ну,
2: потому что...
0: в чат.
2: Переписка удалилась как-то очень быстро. Получается, я не помню никнейм человека, кто мне писал. Мне кажется, что они даже уже и не живут. Но если вдруг меня слышите...
0: Нет, ну пусть они живут и будут здравыми.
2: Нет, да. Не живут в нашем жилом комплексе.
1: Может, они просто тоже что-то одолжили, к примеру, какой-то...
0: Что-то радикально как-то очень.
1: Перфоратор и все, и теперь уже все.
0: Да.
1: Ремонт не нужен.
2: Ну, стремянка невысокая была, три ступенечки всего.
1: Три ступенечки, там по максимуму поломаться.
0: Да, у меня, кстати, была похожая история с зимой. Когда был вот этот дичайший снегопад у нас в Москве, я взял... У нас с соседями, у нас две всего лишь квартиры на этаже, и с соседями у нас закрыт вот этот тамбур, где хранятся тоже стремянка, и они еще поставили лопату для чистки снега. Я у них ее взял утром, думаю, откопаюсь, и я ее сломал. Я ее, конечно, поставил там в уголочке, сломанную, но я заказал новую, мне привезли. И когда я начинаю делать вот эту замену этих лопат, в ужасе забегает соседка: «Что происходит?» Я говорю: «Здесь происходит замена лопаты». Я говорю: «Я сломал, я заменяю, но
2: ты
0: это
2: порядочный,
0: я выброшу».
2: Человек, понимаешь?
1: Молодец.
0: Так что, дорогие друзья, вот тоже
2: берите пример.
0: Что...
2: Берите пример с Димки.
0: Покупайте лопаты, в конце концов. Пригодятся.
2: И меняйте
1: их всем. Я так и знал, что здесь какой-то сторонний бизнес.

0: звучит репзер.
1: Когда вы что-то кому-то дали,
0: да,
1: а потом вам это не вернули.
0: А вот как раз, значит, жена ехала, значит, тормознули, дочь в школу везла. Ну вот, взяли, она дала свои права, ну, да, на проверку, видимо, да?
1: Ей их не вернул.
0: Вернули, ты представляешь, вернули. За это отдельный большой респект, значит, экипажу 7382. Седьмому батальону. Ребзи, спасибо.
2: Это дай сейчас
0: вам Бог здоровья. Да, да, да.
2: Случилось.
0: Да. Не, ну, не нарушил вроде ничего. Ну, вот, мне кажется. Я надеюсь.
2: Татьяна Владимировна.
0: Да,
2: аккуратней за рулем.
0: Главное, что вот эти вот ребята из экипажа 7382 и 7-го батальона слушают русское радио. Это очень хорошо.
1: Это очень здорово.
0: Они добрее становятся.
2: Вообще, я вам скажу, что вообще все сотрудники всех органов слушают русское радио, русских перцев.
0: А мне еще с детства говорили, все органы очень важны, понимаете?
1: Нам сейчас, кстати, написал еще сообщение. Тоже в такси едет наш с Полиной подружка Наташка.
2: Да, да.
1: Слушает русское радио и правильно делает.
2: Конечно. Да, скажите, настроение сразу же классное у всех становится.
0: Да. Потрясающе,
1: все,
0: прям весело.
1: Все, кто сейчас слушает вдруг русское радио, напишите нам, пожалуйста, в наши мессенджеры. Мы очень ждем, тем более, что тема интересная. Какую вещь вы одолжили человеку и больше никогда ее не видели.
0: Главное, чтобы человек был хороший. Обязательно вернет.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо поднывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
2: на русском.
3: Вперед, товарищи!
4: Ой, как хорошо, что эту вещь мы одолжили Тимуру Бодрову. Вот он ее вернул, принес обратно.
3: Вернул,
4: вернул.
5: Что я принес-то?
4: Это музыку, хорошее настроение.
3: Это да.
6: То есть она у тебя была все это время.
5: А ты потерял с утра. Встаю 7 утра. Господи, а где вот это вот у меня вот это все хорошее настроение?
3: Да вот оно!
4: Ты пришел. Какую историю нам принес?
5: Ну, конечно, лучшие годы.
3: Лучшие годы
5: отдаешь, и все.
6: И не нам, кстати, заметь. Лучшие годы.
5: У меня еще остались.
3: Я смотрю турецкий сериал сейчас. Лучшие годы ты кому отдал? Скажи мне, хорошо.
5: Ладно, на самом деле, я хотел рассказать, что я вот, например, спокойно, я думаю, уверен, все говорили, многие говорили про деньги, вот это вот занимать. Да. Я спокойно отношусь к этой истории. Во-первых, я больших сумм не занимаю. Но если все-таки занимаю, то я не нервничаю, или, по крайней мере, стараюсь, потому что понимаю, что, ну, вот, значит, столько стоит наша дружба.
6: Да. Ага. А про вот вещи, если про вещи, что ты кому одолжил?
5: Вещи, ну, ладно, короче, были у меня какие-то романтические отношения, и мы вот съехались в квартиру, и там не было постельного белья. О. Я думал, что я одолжил это постельное белье, а оно там осталось.
4: Ну
5: и мне было как-то уже неудобно, говорит.
4: Ну, конечно.
5: Верните постельное белье. Ну, так вот.
3: Да не ладно, стирай!
4: Прикинь, еще не стираю до сих пор.
3: Я буду помнить. Да,
4: буду помнить.
3: Нет.
4: Я буду!
3: Я буду твоим подушкой.
6: Это да. Постель помнит нашу любовь.
3: Да.
6: Так, ребят, нам пора уходить уже.
4: Хорошо.
3: Да, мы с тобой улетаем
4: под одним одеялом.
6: Вместо тысячи слов.
3: Действительно, вместо тысячи плов. Вот, значит, от Морозов, от Жукова, от Юрьев. Бодров здесь оставляем. До свидания!

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Теннет Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Теннет Плюс Черноморавто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8

0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
1: Русское радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
3: Русские перцы.
4: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
5: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
4: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
6: 1 плюс 6, 8?
4: Ой.
5: Нормально.
4: У меня плохо с нумерологией.
5: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
6: Ой, Морозов, я такое не забуду.
5: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
1: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
7: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я конца бью дыхание, набегу, тебя найду и не отдам.
1: Русское радио.
8: И как священную мантру, все повторяю я имя твое.
1: Только любимое.
9: В чувствах
1: лучше.
10: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красиво свои 18.
1: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Власти прорабатывают введение дополнительного сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских самолетов. Как выяснило издание «Коммерсант», размер платежа оценивается в 500 рублей за внутренний рейс и в 1000 за международный. При текущем пассажиропотоке это позволит собрать до 250 миллиардов рублей в ближайшие 3-4 года, после чего потребность в платеже может отпасть по мере удешевления лайнеров. Ранее сообщалось, что себестоимость первых отечественных самолетов МС-21 оценивается максимум в 11 миллиардов рублей при цене аналогичных Airbus'ов в 3 раза ниже. Минтруд предложил сократить в 10 регионах долю иностранных работников. В 8 субъектах такие ограничения для некоторых отраслей могут появиться впервые, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления правительства. Например, в Татарстане предлагается полностью запретить мигрантам работать таксистами и охранниками, а в Калужской области – курьерами. Ранее «Известия» писали, что из-за ограничений против мигрантов в некоторых регионах России усилился дефицит работников. Средний срок потребительского кредита в стране в августе снизился на 20%. Банки сейчас оформляют такие займы на 2,5 года. Самые длинные кредиты наличными оформляют жители Петербурга, Москвы и Тюменской области. Самые короткие займы выдаются в Пермском и Хабаровском краях. Ну и последние исследования показали, что на работе чаще остальных выгорают Екатерины и Александры. Они чаще других жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение. Как отметили аналитики, причина в том, что сотрудницы с именем Екатерина обычно работают в финансовой сфере, и там усталость становится обыденностью. В свою очередь, люди с именем Александр часто занимают должности руководителей продаж или IT-специалистов. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, среда – прекрасный день. День, когда кажется, что ты уже устал, как в пятницу, но работать нужно, как в понедельник. Да, просыпаемся, если до сих пор еще не, подтягиваемся и делаем этот день легендарным. План у нас на сегодня простой – не делать резких движений, соглашаться со всеми чатами и верить. Четверг наступит быстрее. Мы, Русское радио, я, Тимур Бодров, всегда вас поддержим. Также в группе поддержки нашей далее Марго, Сергей Лазарев и уже здесь Владимир Пресняков.

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Пора выгодных покупок в «Черномор Авто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Не можете заснуть? Послушайте мелодию будильника!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.
7: Давай обнимемся в последний.

0: Сергей Лазарев и триллер о телефонной созависимости. Ну да, девушка не берет трубку, а он, смотрите, как распереживался. И вместо логичного, она спит, в душе, спортом занимается, уже выстроил целую теорию заговора о третьем лишнем. Есть, да, такие тревожные парни? Встречались вам? Посоветуем ему раскаленный телефон положить в морозилку, ну и, конечно, больше доверять любимой.
1: Русское радио.

0: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
1: В среду в 11:30.
2: Слушаем и отдыхаем.
1: Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На Русском радио. Реклама на русском.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем? Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: конечно, понятие «красивая жизнь» со временем меняется. Когда-то это были «Москвич», «Чешская стенка» и «Портные сапоги», а потом «Евроремонт» и «Турецкое все включено». А сейчас, ну, наверное, хорошее образование для детей, финансовая подушка и отсутствие долгов. Ну, так, по крайней мере, говорят россияне во всевозможных опросах. И этой красивой жизни мы, собственно, вам и желаем. Русское радио рядом, хорошая музыка тут же, а значит, все обязательно будет красиво, все будет хорошо.
1: Русское радио.

0: такая. Обычно этот вопрос задают в двух случаях: когда в квартиру вор забрался, или когда мужчина искренне поражен совершенством другой дамы. Да, в данном случае комбо, девушка, воровка украла исключительно сердце. Ну и пользуясь случаем, конечно, Юрия и Киселева поздравляю. Поисковая операция завершена успешно, парень счастлив. И о любви давайте мы здесь на Русском радио петь продолжим. Скоро хай-фай о любви к лету, а Насте прямо сейчас о любви к перекусам в темное время суток. История ночью на кухне.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
6: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: ПДВ. ПАО 0+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», «Чингисхан» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ.
4: «Виа Суперстар».
5: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.

0: Дмитрий Маликов и песня, которая имеет такой же приятный эффект, как мягкий плед, чашка горячего чая с лимоном или внезапная похвала от руководства. Да, песня напоминание, что оставаться искренним, добрым человеком – это самый главный, самый ценный навык. Добрая душа только что на русском радио. Ну и мы дарим железобетонную уверенность о том, что все будет хорошо. Главное – верить в лучшее, слушать правильную музыку. Например, из правильной музыки группа «Добро» прямо сейчас.
1: Твой совет –

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Тенет», «Тенет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
5: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
6: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке

0: сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
4: А ночью на кухне, а на скине туфли, а душе ее дымят раскаленные уши.
3: Русское радио.
5: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
3: Только любимое.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Счетная палата сообщила об увеличении госдолга России в первом полугодии. Он вырос почти на 7% и достиг отметки в 37,5 триллионов рублей. На обслуживание госдолга страна тратит примерно 2 триллиона рублей, говорится в докладе аудиторов о ходе исполнения федерального бюджета. В то же время счетная палата зафиксировала рост доходов региональных бюджетов. Активное обсуждение подобных вопросов связано с тем, что до октября Кабинет министров должен внести проект бюджета на следующий год. Параметры бюджета правительство планирует обсудить завтра. Регионы тем временем отчитались о готовности к отопительному сезону. Местные власти перед началом холодов сформировали необходимые запасы топлива, заявил глава Минстроя Ирек Файзулин. В нескольких регионах отопительный сезон уже начался. Конкретные сроки подачи тепла определяют местные власти с учетом погоды и готовности систем. Другим новостям. Московская биржа объявила о скором запуске новой торговой пары курса биткоина к рублю, а также курса биткоина к так называемому квазидоллару. Ранее Центробанк заявил о намерении ввести жесткие нормативы для регулирования вложений банков и их клиентов в криптовалюту. Регулятор объяснил это высокими рисками цифровых активов. Эксперты сочли предложенные меры запретительными. Ну и последняя. Нобелевская премия в этом году увеличится на 1 миллион крон или на 101 тысячу долларов. В каждой дисциплине планируется вручить 12 миллионов шведских крон. Это более 100 миллионов рублей. Увеличение суммы приурочили к 125-летию Нобелевской премии, пишет издание «Коммерсант». Имена лауреатов объявят с 5 по 12 октября. Последовательно назовут нобелеатов по медицине, физике, химии, литературе, премии мира, а 12 октября по экономике. Вручение пройдет 10 декабря в Стокгольме и Осло. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На что мы только не готовы ради любимой женщины. И переписать карту маршрутов, ехать туда, где кончаются дороги, начинается край земли. Встать среди ночи, чтобы успокоить плачущего ребенка, кофе ее любимый приготовить. Ну или хотя бы не разбрасывать носки. Я, Тимур Бодров, готов отдать все лучшее, что есть у нас на русском радио. Улыбки, хорошее настроение, классную музыку. Среди героев этого часа Ирина Дубцова, Зиверт, Стас Пьеха, Ёлка и группа «Руки вверх». Встречайте.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Реклама.
2: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Окружающих надо периодически пугать,
5: чтобы сильно не окружали.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио.

Да, без любви ни туды, ни сюды. Вообще, есть мнение, что после 30-40 сердце превращается в изюм и не способно больше на безумных бабочек в животе. И, по-моему, это одно из самых грустных заблуждений. Ну, возможно, взрослым людям мешает страх, постоянный контроль. А если отключить защиту, позволить себе быть живым, немного уязвимым, все наверняка случится. И тем более, как там поется, когда проходит молодость, еще сильнее любится.

0: Реклама на русском. Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.
11: Давай

0: Дискотека Авария, Жанна Фриски и музыкальный гормон радости на русском. Я бы даже сказал, такой телепорт в атмосферу беззаботных каникул. Песня, под которую невозможно грустить, думать об отчетах, сразу включается режим праздника. И, в общем, да, я давно заметил, музыка – самая доступная машина времени. Слушаешь какой-нибудь трек, и мозг мгновенно достает из архива все, что окружало нас тогда. Ну, там, запах мандаринов, старый кассетный плеер, предвкушение летних каникул или... первая школьная дискотека. Да, немало приятных моментов ждет вас и впереди. Главное, оставайтесь в компании Русского радио.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня посмеемся. Нет, не над ценами. И не над теми, кто работает, пока вы отдыхаете. Ну что, мы злыдни, что ли, какие-нибудь? Нет, просто так, без причины посмеемся. Ведь именно смех поможет вам лететь в отпуск или возвращаться из него без соседей. Известный блогер-путешественник, миллионник, между прочим, посоветовал улыбаться попутчикам в самолете. Он снял соответствующую видеорекомендацию. В ролике наш герой сидит на пустом ряду у прохода и наблюдает за пассажирами, заходящими на борт. Далее маэстро смотрит попутчикам в глаза с улыбкой, а правой рукой приветственно так похлопывает по соседнему месту, как бы приглашая занять свободное кресло. Тем не менее, никто не принимает его предложение. Люди проходят дальше вглубь салона. Как объясняют эксперты, совет блогера основан на приеме обратной или реверсивной психологии. Турист делал действие, обратное желаемому, что и вызвало выгодную для него реакцию окружающих. Путешественник, кстати, пояснил, его способ работает только на рейсах, на которых места не закрепляются за каждым пассажиром. Некоторые пользователи сочли его совет немного странным, но многие все-таки отметили, что взяли способ на вооружение, и третьи написали, что лайфхак сработал. Кто-то даже предложил сесть посередине и хлопать по двум сиденьям двумя руками. Кто бы это мог быть? Это «Русские каникулы». Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.
0: Русское радио.

0: Костя из будущего и такой мощнейший гимн здорового образа жизни. Кардиотренировок, да. Сидячий образ жизни буквально умоляет: беги от меня, я твои слезы, затекшая шея и лишний вес. Короче, готовим шнурки, бежим от инфаркта на максимальной скорости. Ну и тему здорового образа жизни давайте продолжим вместе с Зиверт и Эвер. Зовут девушки нас на прогулку в горах.
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.
4: Русское.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я слышал, на Невском новое преступление.
9: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
11: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Остается искренне по-мужски соболезновать этому безымянному герою. Да, потерять Ирину Дубцову – это главная ошибка всей жизни. Ну и на всякий случай составлю памятку, как избежать этой трагедии. Значит, не играть в партизана на парковках, не прятаться, не доводить ее пульс до критических отметок, ну и на всякий случай знать наизусть весь репертуар Ирины Дубцовой.
1: Русское радио. Русское радио.

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Exlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин». В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus «Черноморавто». Симферополь, село Белоглинка, Салгирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада», как вам надо.
3: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио.
4: Вот оно какое!
7: Наше
4: утро!
7: Русские перцы. Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
8: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
9: Какой-то экспериментальный.
8: Знаешь, в большом тебе подошли. Это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
7: Где твоя разворотность? Стоп.
8: А вот она.
9: Выворотность.
7: Ну, какая разница?
9: Большая.
8: Нормально.
9: Вот в плохом театре как раз разворотность.
8: Пусть будет разворотный стоп.
9: Так, это я словарик запишу.
6: С 7 утра по будням. Слушайте. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио. Что слушает страна.

0: студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство поддержало проект закона о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами. Согласно документу, авиакомпании будут обязаны делиться черными списками таких пассажиров, и их повсеместно перестанут пускать в самолеты. Проект разработали сенаторы. Ранее Кабинет министров попросил доработать поправки и установить не право, а обязанность перевозчиков передавать сведения о дебоширах, причем без согласия таких лиц. Реестр авиадебоширов будет вести Минтранс. Участковые начали обходить квартиры в Москве, чтобы выявлять граждан, которые сдают жилье в обход уплаты налогов. Как пишет РБК, сотрудник полиции может установить, кто фактически живет в помещении, получить объяснение, посмотреть договор найма и прочие документы. По данным столичного департамента экономической политики, в Москве больше 150 тысяч человек живут на теневые доходы от сдачи в аренду недвижимости и транспорта. 3 летних месяца в рамках проекта «Лето в Москве» на фестивальных площадках работали «Домики добра» — пункты приема подарков для тех, кто в них нуждается. Больше всего за лето собрали посылок для детей из новых регионов. Им приносили продукты питания и принадлежности для школы. После завершения летнего этапа каждый желающий может и дальше участвовать в добрых делах. В рамках проекта «Москва помогает» регулярно проходят сборы вещей и продуктов для жителей новых и приграничных территорий. Ну и последнее. Аналитики назвали самые необычные вакансии на московском рынке труда. В столице ищут специалиста по уходу за слонами с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Также нужен вокалист в итальянский ресторан, чтобы выступать по пятницам и субботам. От кандидата ждут артистизма и умения удерживать внимание публики. Кроме этого, появилась вакансия флориста клубничных букетов и вязальщицы. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Тимур Бодров.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Итак, 23 сентября на календаре, день, когда природа официально переключается на зимний режим. День осеннего равноденствия, да? Время, когда можно проверить погодные приметы наших предков. Значит, вот что я нашел. Если в вашем городе много рябины, осень будет дождливой, зима морозной. Если листья березы еще не опали, значит, зима наступит поздно, но будет холодной. И вот самое приятное для москвичей. Какая погода в день равноденствия, такой будет и вся оставшаяся осень. Ну, кажется, в столице сегодня погоды вполне себе комфортные. Но самое главное, друзья, одевайтесь по погоде и помните, у природы нет плохой погоды, особенно если дома тепло, а вы слушаете русское радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
5: А Мода C5 добавить стиля.
4: Джейку J7 впечатлить друзей.
5: А Мода C7 собрать взгляды.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирь. Гирная 33. Подробности 8 978 320 2020.
6: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Русское радио.

талантливых девушек современной поп-сцены. Особенно хочется отметить ее тексты песен. Вот прямо сейчас свежий шедевр «Ты помнишь». История о том, что наше детство — это наш фундамент, который держит нас на плаву. Да, такая чистая терапевтическая меланхолия по ушедшему времени. И да, делаем вывод из этой песни. Грустить — это нормально, главное не застревать в этом состоянии. Ну и чтобы вы не загрустили, мы тоже. Давайте сменим пластинку, сменим настроение. На русском далее. Филипп Киркоров.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно,

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: С годами все проходит. И даже годы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Всегда с нами Сергей Лазарев. Ни один день, ни один эфир на русском не обходится без его хитов. Только что хит исторический, «Даже если ты уйдешь», песня с дебютной пластинки, суперхит, с которого началась его мощная сольная карьера. Ну и за эти 20 лет Сергей из романтичного юноши превратился в эталонного профессионала, артиста, чьи песни помогают ему оставаться на вершине музыкального Олимпа. И не ошибусь, если предположу, что без Сергея Лазарева точно не обойдется предстоящая 31-я церемония «Золотой граммофон».
1: Тимур Бодров на русском радио.

Да, и все-таки мама — это не просто первое слово. Мама — единственный человек на свете, чья любовь к нам абсолютно безусловна. Не нужны ей наши регалии, должности, идеальные отчеты. Мы нужны друг другу. Живые, здоровые, счастливые. Ну и давайте не ждать поводов, дней рождения или моментов, когда нам станет не очень. Можно сегодня, можно прямо сейчас. Наберите знакомый номер и просто скажите маме спасибо за то, что она у вас есть.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т.

0: специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: ВТБ. ПАО «Нольплюс».
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Включение частей в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Ну что там у вас на Невском?
6: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
5: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
8: Купил сковородку-гриль? Теперь у меня дома все подгорает, но зато с красивыми профессиональными полосочками. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: как все-таки завораживает, да, этот пряный, тягучий восточный колорит, восточные мотивы, которые здесь работают как гипноз. Ритм буквально заставляет тело двигаться непроизвольно, вне зависимости от того, где вы находитесь, на работе, в офисе или за рулем авто. На русском только что роскошная Маша Вебер и ее «Гори». Да, «Гори» ясно, чтобы не погасло, мы ваши сердца зажигаем улыбками, любимыми мелодиями. Это «Русское радио» и прямо сейчас в компании нашей Николай Басков.
1: Тимур Бодров на «Русском радио».
2: Ты

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Экслантикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салон. Гирная 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
6: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выпил Иван-царевич молочка, закусил соленым огурчиком, сел и призадумался.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио. Все будет хорошо. Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы.
7: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
12: Ого, понимаете? Одна чайка.
7: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен, вот этот, ау, и пикируют туда.
13: Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
12: Наоборот.
7: А, наоборот.
12: Затвердительное.
14: Закрепить.
7: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
9: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

0: Вот он, хит вне времени, гимн юношеской искренности, чистых чувств. Вот, и несмотря на то, что мы, в общем-то, не подростки, да, тем не менее, песня вот Максим звучит более чем актуально, напоминает, что порой нужно замедлиться, выключить лишний шум и вспомнить, а то и повторить самые ценные моменты в жизни, быть с любимым, держать его за руку и чувствовать себя в абсолютной безопасности.
1: Русское радио. Русское радио.

0: уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на русском.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
1: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
8: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Это просто праздник какой-то. Иванушки на русском радио, и мы к празднику стремимся, друзья, готовимся к 31-й церемонии премии «Золотой граммофон». Случится все 5 декабря, и у вас в преддверии этого грандиозного мероприятия есть шанс не только оказаться на нем, но и повлиять на итоги года. Для этого заходите в группу русского радио в «Одноклассниках». Там в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Ваша задача — отметить три любимые песни этого года, и таким образом вы станете участником розыгрыша приглашений на супершоу. Итак, «Золотой граммофон» 5 декабря, а мы пока до встречи в «Одноклассниках».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Знаете, как называют эту песню? Это такой энергетик без побочных эффектов. Песня, которая мгновенно заряжает энергией. Энергии буквально первобытной, энергии движения. Татьяна Куртукова, ну, сделала невозможное, сделала русский фолк ультрамодным. Народные мотивы могут быть стильными, коммерчески успешными и любимыми миллионами. Ну и давайте от новой современной классики перейдем к музыке новой. Приготовил новинку, которой только предстоит завоевать ваши сердца.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.
2: Никакая

0: мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: Хочет часы в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте к

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Из двух зол я всегда выбираю то, которое можно заказать с бесплатной доставкой до двери прямо сегодня. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, тише, Танечка, не плачь, ждет тебя на обед калач. Ну, так себе, конечно, утешение. Уверен, у вас получится лучше, чтобы поддержать подругу Таню, Катю, Свету, если у нее сегодня не лучшее настроение. Как, впрочем, уверен, найдутся и другие поводы поздравить или просто привет передать коллегам, друзьям, соседям. Стол заказов скоро на Русском радио. Вооружайтесь мобильными телефонами, пишите нам во всех мессенджерах, уже можно, +7 916 003 105,7.
1: Русское радио.

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООС «НДК «Море».
0: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
6: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
7: А мода C5 добавить стиля.
6: JQ J7 впечатлить друзей.
7: А мода C7 собрать взгляды.
6: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
6: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: В детстве казалось, что 30 – это старость. Слава богу, показалось.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио. Что слушает страна?

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к переговорам с Дональдом Трампом. Однако пока никакой конкретики на этот счет нет, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что никаких предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет свою открытость, для них заключил представитель Кремля. Накануне Трамп заявил, что не исключает встречи с российским президентом. До этого в Кремле допускали новую встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС, который пройдет в Китае 18 и 19 ноября. Другим новостям. Однофамильцам мошенников могут начать блокировать банковские счета. Росфинмониторинг предложил новый критерий для приостановки денежных операций. Если данные клиента банка частично совпадут с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке, его операции приостановят на 5 дней. Сейчас банки обязаны блокировать счета клиентов, находящихся в перечне экстремистов и террористов. В списке более 15 тысяч человек. Многие из них носят распространенные фамилии, такие как Смирнов, Петров, Лебедев, Морозов. Фитнес-клубы попросили дать им право самостоятельно разрывать договоры с клиентами. Профессиональное сообщество обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе отмечается, что сейчас фитнес-клуб не может прекратить обслуживать клиента, даже если он систематически нарушает правила посещения. Аналитики, в свою очередь, опасаются, что, получив такое право, фитнес-клубы начнут избавляться от клиентов, добивающихся качественного оказания услуг. И последнее. Каждый пятый россиянин в ходе опроса признался, что чувствует усталость. За последний год с жалобами на упадок сил обращались к врачу 20% респондентов. Чаще

0: всего это молодые люди. Ранее стало известно, что на работе чаще остальных выгорают Екатерины и Александры. Они чаще других жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение. Развитие событий в наших следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вы ждали этого момента, и вот он, ваш легальный шанс передать привет на всю страну, признаться в любви или устроить сюрприз близкому человеку. Это «Стол заказов» на русском радио. Меня зовут Тимур Бодров, и я обязуюсь в течение этого часа не пропустить ни одной вашей строчки. Вместе разгоним этот день хорошим настроением и пишите во всех мессенджерах +7 916 003 105 7. Пока летят ваши сообщения, начну с поздравления я сам. Значит, сегодня 23 сентября, день рождения отмечает человек, который доказал, что рэп может быть душевным, стильным и абсолютно народным. СТ сегодня отмечает день рождения. Саша, поздравляем. Оставайся таким же настоящим, простым и преданным своему делу. Громких премьер, полных стадионов, бесконечного кайфа от того, что ты делаешь. С днем рождения.
1: Стол заказов на русском радио.
3: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

Это «Стол заказов», и начнем с поздравлений с днем рождения. Жанну Урманчееву с днем рождения поздравляют от всей души родные: мама Люба, папа Игорь, тетя Нина, брат Сергей, Анастасия и ее семья, Саша, дочь София. Ну и, конечно же, многочисленные друзья. Жанна, с днем рождения, и пусть обязательно исполняются все твои мечты. Даня присоединяется. Добрый день, Русское радио. Передаю привет из Амурской области. Желаю счастья всем, побольше высыпаться. Обнимаю. Даня, спасибо. Наталья, привет любимому супругу Димуле. Солнышко, я тебя обожаю. Отличного дня и прекрасного настроения. Жена Наталья. Марина передает привет своей дочери Гаяночке. Она сейчас в декрете. Очень люблю и жду вечером на пиццу. Твоя мама Марина. Приятного аппетита. Передаю привет другу Рустику. Рустик, ты лучший. Удачи на пасеке. Трудись, как пчелка. Александр поздравляет с юбилеем Сергея Яковлевича Багрянцева из села Козловка Воронежской области. Ему исполняется 65 лет. Поздравляем с днем рождения. Ну и пусть, как в песне, не надо печалиться, вся жизнь впереди.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Тенет», «Тенет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
5: Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это могут быть знакомые.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
5: Вот оно какое!
8: Наше
5: утро!
9: Русские перцы!
10: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот Антон,
8: ну,
10: расскажи.
8: У него живот вообще никогда не болит.
10: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
11: 9999. Я пока шел, один отписался.
10: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
11: Нет, мы с ним общались этим ночью, нормально.
8: Просто у Орландо живот заболел.
10: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
11: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде не доезжал.
10: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
11: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
10: Ну, в общем, спасибо.
11: Где моя фотография, Орландо?
10: Спасибо за такое прекрасное интервью. Встретимся после рекламы.
6: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
12: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
6: Русское радио. Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Обновлений. Стол заказов на русском радио.

0: вслед за группой «Руки вверх» марафон признаний в любви.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Так вот, марафон признания в любви продолжает Максим из Москвы. Привет Манюшеньке Савельевой из Орехово-Зуево. Эта девушка – лучик солнца. Любимка – это ты, и я очень сильно дорожу тобою. Люблю, целую, обнимаю. Добрый день, Русское радио. Передайте привет мне и моим деткам. Люблю их. Они очень радуют меня оценками. Спасибо им большое. Сергей присоединяется к столу заказов. Он поздравляет с днем рождения доченьку Анастасию Александровну Фирсову и любимую даму Наталью Пятницкую. Ну, без этих сообщений не обходится ни один стол заказов. Вадим, передайте, пожалуйста, привет нашей прекрасной дочери Амелии. Она немного приболела. Хотелось бы, чтобы вы ее поддержали прекрасными словами и хорошей музыкой от Русского радио. Вадим Химки. Амелия, обязательно выздоравливай как можно скорее, не болей, радуй и нас, и папу Вадима. Сергей, добрый день, поставьте, пожалуйста, для ТО-2 Юдина хорошую песню, а то девушки грустные работают. Девчонки, не грустите. Александр Калягин передает привет всем жителям поселка Федотово. Валентина, добрый день, Тимур и слушатели Русского радио. Передаю привет моему любимому человеку Игорю Московскому и моим любимым ребятишкам Ксении, Кристине, Карине, Вадиму, Владимиру, Каролине и Веронике. Я вас очень сильно люблю. Мама Валя из Малинового озера.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Сделан до трансерфинга».
3: Мы читали эти книги, но по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
4: Но зато мечты сбылись.
3: А какие?
4: Ну, там же нужно было как бы...
2: Там надо мечтать.
4: Проекции представлять, что ты хочешь, а в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
3: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
2: Но ты только прочитал, где ешь.
3: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: мы здесь, на Русском радио. Стол заказов продолжается. Зовут меня Тимур Бодров. А вот к эфиру присоединяется Анна. Привет, Русское радио, вам из Железноводска. Хочу передать привет моему любимому мужу Мишеньке. Вчера было 1.5 года со дня нашего знакомства, и я счастлива, что за это время стала твоей женой. Я очень тебя люблю. Твоя Анечка Анюта. Юлия, добрый день. Передайте привет сотрудникам Веневский дом заботы. Вы большие молодцы. Вы делаете день для 110 подопечных здоровья, позитивных эмоций при выполнении своей работы. Ольга, передаю привет своей подруге Алле в Крым. Все будет хорошо. Александр, передайте добрый день, привет всем сотрудникам компании Мирико. Хорошей дороги, хорошего отдыха после трудовой вахты. Привет, Русское радио, пишет Елена. Привет курьерам X5 Орехово-Зуево. Всем побольше заказов. Татьяна, привет, Русское радио. Поздравляю нас, Танюшку Шильникову, и себя тоже с Днем Ангела. Оказывается, у нас именины. Мы тоже вас поздравляем. Светлана, добрый день, Тимур. Прошу поздравить моего дорогого племянника Вадима Гуляева с днем рождения. Он сейчас служит. Желаю ему скорейшего возвращения домой. Очень им горжусь. Светлана из Новороссийска. Добрый день, Русское радио. Хочу передать привет своим коллегам швейного предприятия «Барс Экспо». Крошки Барс, я вас люблю. Хорошей смены. Республика Беларусь, город Слуцк. И что еще успеваем прочитать? Сообщение от Насти. Прошу передать привет моей маме Ольге Викторовне. Мама, очень тебя люблю. Дочь Настя. Маргарита, добрый день, Русское радио. Лена Петракова из Курска, выздоравливай. Выздоравливайте, Лена, не болейте. Татьяна присоединяется к эфиру. Добрый день, Русское радио. Всего доброго и хорошего сказать хочу вам. Также привет моему мужу Василию. Я тебя очень сильно люблю и очень рада, что ты есть в моей жизни.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: Группа «Градусы» в столе заказов, а я, Тимур Бодров, делаю все возможное, чтобы успеть прочитать все ваши послания. Пишет Татьяна: «Добрый день, Русское радио, доброго, хорошего вам настроения. И своему мужу Василию хочу сказать, что я его очень сильно люблю. Спасибо, что он есть в моей жизни». Татьяна. Роман: «Доброго вечера от «Газпром» школы «Свободный» в городе Свободный». Ольга. Так, ладно, не будем читать сообщения. Александра: «Добрый дождливый день в Евпатории. Передайте, пожалуйста, привет девчонкам из Чебуречной ССР. Мы ждем клиентов». Сообщение от хулиганки: «Саша Озеров, я тебя очень сильно люблю и никогда не смогу забыть. Ты разбил мое сердце, но остался в каждом из его осколков». «Добрый день, Русское радио. Привет любимым друзьям, деткам, Ренату, Ильнаре, Ильдару. Люблю вас. Вы самое дорогое, что есть в моей жизни». «Здравствуйте, Русское радио. Поздравьте с днем рождения моего любимого мужа Олега Кондратьева. Очень люблю тебя, мой родной. Твоя жена Елена из Чехова. Всем добра и светлых дней без дождя». Ирина присоединяется. «Добрый день, Русское радио. Поздравляю свою сестру Валентину Калинину из Самары с днем рождения. Очень люблю тебя и дорожу тобой. Береги себя и будь бесконечно счастлива. С днем ангела, человека дождя, Андрея, Наталья из Калининграда. Приветствую, Русское радио. Бухгалтерия Мособлгаз Восток поздравляет Екатерину Кулешову с днем рождения, счастья и любви. Привет, Русское радио из Новокузнецка. Хочу передать своему, во-первых, своей любимой семье, а персонально мужу Николаю и моим любимым дочулькам Екатерине, Дарье и Виктории. Хочу сказать, что их очень сильно люблю». Так, еще несколько сообщений успею зачитать на эту минуту. «Здравствуйте, Русское радио. Поздравляю мою сестру Ульяну с днем рождения. Здоровья крепкого, прекрасного настроения. Теплый привет нашей дружной бухгалтерии офис 404 и моей начальнице Оленьке. Слова благодарности моему супругу Андрею за терпение и понимание».
1: Стол заказов на Русском радио.

0: такой вот эмоциональный парень Сергей Лазарев на Русском радио. Так, друзья, 23 сентября на календаре, и сегодня есть еще один важный и приятный повод поздравить с днем рождения. Сегодня на свет появилась, ну, наша коллега, партнер, важный человек. Мы с днем рождения поздравляем Алену Михайлову, и я, пользуюсь случаем, хотел бы от имени Русского радио поблагодарить ее за невероятное музыкальное чутье, за честность, за то, с какой любовью она относится к своему делу, к людям. Спасибо за музыку. Я уверен, и коллега мой, вот, Иван Соловьев.
1: Да, я тяну руку. Можно я?
0: Пожалуйста.
1: На школьном уроке. Да, поздравляем Алену с днем рождения. Счастья, здоровья огромного. Много новых песен, новых артистов, новых имен. Всегда рады видеть, всегда рады обнимать.
0: Да, ярких хитов и гармонии музыкальной и душевный.
1: Это правда.
0: Я знаю, что Алена любит песню одну, «Бумажный змей» Александра Панайотова. Давайте-ка мы в честь дня рождения послушаем ее в завершении «Стола заказов».
1: Я за.
0: Отлично. Я Тимур Бодров. Оставляю вас в компании с Иваном Соловьевым. Сам вернусь завтра. Хорошего дня. Слушайте Русское радио.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама. Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
1: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная «Бородина 36». Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на морекраймея.ру. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
4: А мода C5 добавить стиля.
3: JQ J7 впечатлить друзей.
4: А мода C7 собрать взгляды.
3: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Указано стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Моему другу очень повезло с женой. Она обожает кошечек и собак, а моя только соболей и норок.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.
9: Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы!
12: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там.
13: Да, и как штырит потом.
12: А штырит вообще просто как бы, о, это же 95-й. Ничего себе. Взял три сосульки, до полного, пожалуйста. Вот, только это, просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
14: Подожди, нет, большие это сосули.
12: Сосули.
14: А потому что сосулька это маленькая, уменьшительно
12: ласкательная. Сосули это животное или косули.
13: Косуля.
12: О, бежит косуля!
13: За сосулей.
12: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
8: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Верховный суд подготовил предложение по реформе суда присяжных в России. Документ, в числе прочего, предполагает сокращение числа заседателей. Как пишет РБК, реформирование системы направлено на повышение мотивации граждан при исполнении обязанностей присяжного, а также сокращение оснований для отмены оправдательных приговоров. В прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено 640 дел из 640 тысяч. В России с 1 января повысится автомобильный утильсбор. Ставку поднимут на 10-20% в зависимости от типа транспорта, сообщили изданию «Автоньюз» в Минпромторге. В ведомстве такой шаг назвали плановым, предусмотренным долгосрочным графиком индексации. По подсчетам профильных сервисов, для легкового автомобиля с мотором объемом до 2 литров и мощностью до 160 лошадиных сил сбор вырастет примерно на 80 тысяч рублей до 880 тысяч. В октябре в столице пройдет месяц московской промышленности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Все желающие смогут увидеть, как устроено современное городское производство. Среди главных событий – инвестиционно-промышленный форум, день карьеры и другие. Город предлагает готовую экосистему развития для каждого промышленного предприятия. Это крупнейший в стране рынок сбыта, прямой доступ к инструментам поддержки, разработкам ведущих вузов и кадровый резерв. Уже сейчас почти 5000 столичных предприятий поставляют передовую продукцию всей стране от Калининграда до Владивостока. Ну и последняя шестилетняя девочка из Китая побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Ее средний результат составил чуть больше 4 секунд. Лянь Гюнджи стала первой в истории среди женщин, чей результат составил ниже отметки в 4,5 секунды. По словам матери девочки, ребенок знает более 1000 способов сборки кубика Рубика. На этом пока все. Прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Радио Иван Соловьев.
2: Соскучились, а? Я соскучился. Ну, знаете, вот с одной стороны, болеть это, конечно, ужасно. Никому не пожелаешь, это плохо, это неприятно. А с другой стороны, у тебя так или иначе появляется время, ну, что-то дома доделать, да, из недоделанного. Что-то там, не знаю, перебрать, перетереть, пересмотреть, перечитать и так далее. Вот у меня вчера такой был день. Я уже готов был вчера ворваться в эфир.

Но меня немного притормозили еще на один денек. А сейчас все, ребятки, я с вами. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, любимые слушатели Русского радио. Много музыки, много полезной информации, много отличного настроения. Обещаю вам я. Побежали.

0: Новая песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
2: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: вы же знаете, как это работает. Надо почаще самому себе, глядя в зеркало, говорить вот такие вот слова. Счастливчик, красавчик, везунчик, любимчик. И тогда действительно и счастье будет липнуть, и деньги будут липнуть, и здоровье, и т.д. и т.п. Вы помните, как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», да? Я самая обаятельная и привлекательная. Занимаемся автотренингом. Вы слушаете Русское радио. Вот действительно, кто сейчас настроен на нашу волну? Самый счастливый человек. Потому что только здесь, в одном месте, наши самые любимые песни. Группа «Рефлекс», «Дискотека Авария» и «Слава». Таков музыкальный план.
1: Мне

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Пароль ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
15: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонье. Сезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
18: Бюджетный клиент и клиент бюджета – это разные люди. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Надо всем напомнить, не лишним будет. Ребятки, погода сейчас такая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуйста, одевайтесь теплее. Как говорила моя бабушка, жар костей не ломит, но зато будете здоровы. Шарф, так шарф. Куртка потеплее, так куртка потеплее. Носки потеплее с начесом тоже не помешают. Главное, знаете что, главное не промерзнуть, не замерзнуть. Пить побольше теплой, желательно, жидкости. Ну и, конечно же, беречь себя. Лишний раз не нарываться. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем хорошего настроения, хорошего здоровья. Ну и, конечно же, супермузыка для супернастроения. Группа «Градусы», Владимир Киселев и Артур Пирожков в дуэте. И Александр Панайотов прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Конечно, можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Конечно, можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Вот если у вас сейчас кто-то из друзей дома на больничном, обязательно, ну, во-первых, позвоните и скажите, спросите, точнее, ну, как ты там, не скучаешь? А во-вторых, вот как мне друзья делали, представляете, всего 2 дня отсутствовал на работе, а мне в понедельник оформили доставку пиццы вкусной домой, чтобы я не скучал и с голоду не помирал. А вчера, по-моему, да, вчера сладкий вкусный торт. Ой, как хорошо! В друзьях вся наша сила, вся наша мощь. Спасибо им большое за это. И вы тоже, конечно же, не скучаете. Я понимаю, конец рабочего дня, делать уже особо ничего не хочется. Хочется поскорее домой, в семью приготовить вкусный ужин и т.д. и т.п. Вот, кстати, по поводу вкусного ужина, не пропустите рубрику «Иван да кухня». В следующем часе в 16:30 будет что-то очень-очень вкусное.

0: выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: А Moda C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А Moda C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
5: Симферополь, Лада. Есть с кондиционером Лада. Нам по господдержке надо. Есть Лада, как вам надо.
6: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
2: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования до 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я еще не до конца влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
10: Сладкий вкус.

0: Новости. Новости на русском.
1: Студия с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала почти 90 предупреждений из-за цен на топливо и продолжает контроль за процессами ценообразования, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский. Из общего числа выданных предупреждений 50 требований уже полностью исполнены. Результатом стало снижение розничных цен на заправках. И к другим темам. Процедурой возврата похищенных мошенниками денег через банки воспользовались 15,5 тысяч человек. По данным Департамента информбезопасности Банка России, общая сумма возвращенных средств – почти 650 миллионов рублей. Напомню, механизм возврата разработала Минцифра. Для этого пострадавшему нужно доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника. Спрос на ипотеку в Москве упал на 20%. За 8 месяцев было зарегистрировано всего 62 тысячи договоров. В прошлом году это было 78 тысяч ипотечных кредитов за аналогичный период. В управлении Росреестра по Москве отметили, что в августе активность покупателей традиционно снижается из-за отпусков и дачного сезона. Также повлияло отсутствие заметной корректировки условий кредитования банками после июльского решения по ключевой ставке. В столице действует желтый уровень погодной опасности. По данным гидрометцентра, он продлится до вечера 24 сентября. Завтра в регионе ожидается усиление ветра. Порывы местами могут достигать до 15 метров в секунду. Город будет находиться под влиянием южного циклона. Погода будет облачной, атмосферное давление понизится. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Ванька, солнце, Ванька, красавчик, Ванька, счастливчик. Давайте, ребята, тоже свои имена подставляйте. Женские тоже можно подставлять. Дарим себе сами и творим сами своими руками отличное настроение. Потому что я знаю, что как только начинаются дожди, пасмурная погода, сырость, слякоть, хмурость, сразу же настроение на несколько пунктов падает вниз. В таких случаях, ребята, всегда, всегда в рюкзаке, в сумке имейте один апельсин или два мандарина, потому что цитрусовое поднимает настроение, шоколадку, обязательно шоколадку, ну и что-нибудь, я не знаю, что-нибудь еще вкусненькое. Ну и пусть ваши приемники всегда будут настроены только на русское радио. Денис Майданов появляется в эфире, скоро группа «Пицца» также будут вместе с нами, меня зовут Иван Соловьев, всем желаю шикарного настроения, оставайтесь с нами в нашей компании.

Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: Жареные гвозди вкуснее тогда, когда они острые.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: тебя убить.
1: Но, видимо, придется повторить мне еще раз эту информацию, ребята. Кто из артистов достоин получить легендарную статуэтку «Золотой граммофон» в этом году? Вы можете повлиять на итоги. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года и, кстати, выигрывайте приглашение на грандиозное шоу, которое состоится уже 5 декабря. Это событие.

0: дня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Пароль?
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
13: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
15: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Полоц, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
18: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Премьера СТС.
20: Я твой учитель. Запоминай.
21: Воровать – это плохо.
22: Ты у меня ствол украл.
20: Молчи давай.
23: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
24: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно на русском.
1: Вот кто меня знает давно, тот в курсе, что я котлетный фанатик. Ой, обожаю котлеты из любого вида мяса, приготовленные любым способом. И всегда, знаете, когда сам готовлю котлеты, выбираю какой-то новый для себя рецепт. Что я сделал сегодня? Я попросил искусственный интеллект ИИ проанализировать и дать мне тот самый рецепт тех самых куриных котлет из школьной столовой. В рецепте, в принципе, ребят, ничего нового. Самое главное – пропорции ингредиентов, ну и некоторые нюансы. В общем, у меня получилось 20 довольно таких больших и плоских, как в столовке, котлет. Что делаем? Прокручиваем на мелкой мясорубке дважды филе куриной грудки и филе куриного бедра. Дважды – это первый нюанс. К фаршу прокручиваем набухший мякиш в молоке и репчатый лук. Вводим яйцо, соль и перец. Все перемешиваем. И вот второй нюанс. Эту массу надо как следует отбить, чтобы сделать более плотной. Затем убираем в холодильник на 1 час охладиться. Фарш довольно жидкий получается. Пусть вас это не смущает. Так и должно быть. Мокрыми руками формуем котлеты. Сразу обсыпаем панировочными сухарями и тут же отправляем на сковородку жарить на масле. Жарим с двух сторон на среднем огне где-то по 3-4 минуты с каждой. Все. Привет, школьная столовка. Котлеты, ребятки, огонь. Вернули меня в детство. Сохраните рецепт себе и в выходные обязательно приготовьте. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале. В мессенджере Макс. В поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Вот он, видеорецепт. Забирайте, сохраняйте. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Да, пора переводить напольные весы на зимнее время. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Песня на русском.
1: Все в курсе, мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет, это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

Ну, конечно же, все в курсе, все слушатели Русского радио в курсе, что и сегодня, и завтра, и послезавтра, каждый день в эфире «Стол заказов». Ну, я, конечно же, проанонсирую ближайшим, через несколько минут. А вдруг вот кто-то только сейчас стал новым слушателем Русского радио, потому что аудитория-то растет с каждым днем. В общем, ребята, в 17.00 сразу после новостей «Стол заказов» на Русском радио. Что это означает? Это означает, что целый час посвящен вашим приветам, поздравлениям и пожеланиям. Где их оставлять? Проще простого. Заходите в мессенджер Макс, наша группа «Русское радио». Пост мы сейчас опубликуем о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. Так вот, в комментариях приветы передавайте, поздравляйте, делитесь. Делитесь своим шикарным настроением. Напомню, «Стол заказов» в 17.00 сразу после новостей.

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
4: А Мода C5 добавить стиля.
3: Джейку J7 впечатлить друзей.
4: А Мода C7 собрать взгляды.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти должны оправдать доверие, оказанное людьми на прошедших выборах, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Глава государства также отметил, что рекордная явка на выборы свидетельствует о том, что граждане поддерживают усилия властей по укреплению страны. По данным Центра Сберкома, явка на выборах в Госдуму по итогам обработки протоколов составила почти 60%. И к другим темам. Авиакомпании с апреля по август перевезли почти 2 миллиона детей со скидкой 50%, сообщили в Минтрансе. Напомню, российские авиакомпании предоставляют детям младше 12 лет скидку на перелеты по всем внутренним направлениям. Льгота была введена по поручению президента. Кроме того, перевозчики обязаны размещать детей рядом с родителями без дополнительной платы. Цены на средства гигиены будут расти на 5-8% в год, пишет РИАМА со ссылкой на финансовых экспертов. Возврата к прежним ценам ожидать не стоит, они продолжат расти в пределах инфляции. А более резкие колебания возможны лишь в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры или курсовых скачков, отмечают аналитики. При этом рынок уже прошел наиболее резкий этап роста цен в 2022 году. Среднее время выполнения задач сотрудниками увеличивается на 15-20% из-за голосовых сообщений в рабочих чатах, а число ошибок при постановке задач вырастает на 30%, показало исследование. По мнению экспертов, информация в аудио сформирована менее структурированно, чем в тексте. А если таких сообщений несколько, на их прослушивание уходит в 2-3 раза больше времени. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот он наш любимый стол заказов на русском радио. Добрый, теплый, уютный. Что делать? Ну как что делать? Конечно же, приветы передавать, поздравлять и делиться своим шикарным настроением. А вот как это сделать, я, конечно же, напомню. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Уже опубликован пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, ребята, в комментариях давайте поздравляйте родных, близких, дорогих, друзей, знакомых, коллег, приветы передавайте. В общем, делать можно все. Но в самом начале стола заказов я хочу, точнее, мы все, кто работает на русском радио и в эфире, и за эфиром, хотим поздравить с днем рождения нашего большого друга, партнера Алену Михайлову, продюсера лейбла Velvet Music. Алена, с днем рождения! Будьте счастливы каждый день! Каждую минуту, да что там, каждую секунду. Пусть жизнь будет наполнена позитивом, пусть вас окружают только хорошие люди, только верные друзья. Новых высот, новых достижений мы вам желаем. И у нас, кстати, есть для вас большой сюрприз специально к вашему дню рождения. Любимые друзья-артисты записали песню, она уже звучит в нашем эфире, ну а голоса знакомые, не нуждающиеся в представлении. С днем рождения! Запускаем в космос или даже запускаем в облака все пожелания, чтобы они точно сбылись. С днем рождения! Я

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада», как вам надо.
2: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
8: Вот оно какое.
9: Наше
8: утро.
9: Русские перцы.
10: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
11: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
10: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
12: 1 плюс 6, 8?
10: Ой.
11: Нормально.
10: У меня плохо с нумерологией.
11: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
12: Ой, Морозов, я такое не забуду.
11: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
13: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
14: Снова полюбила, снова не повезло.
13: Русское радио.
15: Русское радио. Держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь, держи.
13: Только любимое.
16: Все прошло, для того это и прошлое, все равно, я запомню лишь хорошее.
13: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
17: А приветов-то много, а поздравлений еще больше. Поехали. Деревня Калитино. Калитино на связи. Привет в аптеку маме Юле. Жди нас вечером. Папа Дима и Полинка, 5 лет. Придаю привет каждому, кто слышит сейчас русское радио, кто слушает сейчас от Александры. Удачи, ребята, счастья, крепкого здоровья в этот холодный, дождливый день. Улыбайтесь чаще. А я сижу на работе и жду, когда окажусь дома в теплой постельке Александра из Донецка. Да, вот так будет, знаете, по щелчку. Хобана, и все. Люблю тебя, Андрей, твоя Юлька. Короткое признание, но емкое. Привет всем сотрудникам русского радио от Сереги Морякова из Самары. Сергей, спасибо вам, тоже от нас привет. С выздоровлением, Иван. Елена мне желает, спасибо, Елена. Привет передает своему любимому коллективу. Привет от Вероники и Саши, всем слушателям. Привет брату Денису и Кольке большой привет от Юли. Русское радио, привет. С днем осеннего равноденствия. Поздравляю маму Елену, сестер Наташу, Вику, теть Свету и Олю. Желаю, чтобы в жизни было столько же гармонии, сколько сегодня равновесия между между днем и ночью. Пусть осень радует теплом и хорошими новостями. Привет передала Мария из города Тольятти.
13: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Все, кто сейчас в машине без дела болтается, пожалуйста, стол заказов, пишите сообщение, поздравляйте, привет передавайте. Аллочка из Сочи, южный теплый морской привет всем передает. Всем желает прекрасного настроения. Серега Жуков, я тебя люблю. Только, вот эта пометка, только не тот Жуков, который из руки вверх, а тот, который из Луганска. Анна передала признание. Привет, Лиля, здоровья и крепкого от Айрата. Привет, Иван, привет, любимое русское радио, поздравляю с днем рождения доченьку Анастасию Александровну Фирсову и любимую девочку Наталью Викторовну Пятницкую, тоже с днем рождения внученьки. Поздравляю малышку, вот уже целых 2 года. Вы счастливые родители, прекрасные девочки, самой красивой, самой нежной и самой послушной. Пусть она вырастет вашей гордостью и опорой, станет настоящим человеком и прекрасной дочерью. Поздравляет Сергей Д. из Ростовской области. Привет, Русское радио, привет родным и близким. Крестный привет, дедушке привет, здоровья. Дедушке в город Дмитров большой привет, а крестная в Москве живет. От Марины прилетели эти приветы. Передаю привет, станция Пластуновская, Краснодарский край, от Елены. Привет, Русское радио, поздравляю с днем рождения супруга Николая. Хочу Нет, во всем. И спасибо, что ты у меня есть, я тебя люблю, признается Марина. Привет, всем хорошего настроения желает Анна Янович. Отличного вечера всем желает. Всех люблю, это признается Вероничка. Пламенный привет отдельной сестренке Рите, маме Ирине, папе Сергею и бабушке Жене.
1: Стол заказов.

0: Тяжело после тяжелого рабочего дня. Понимаю, ребята. Ну ничего, сейчас отдохнем. Привет, Русское радио. Привет, Муси от Пуси. Трем дочкам, Вике, Яне, Евочке, большой привет от Сергея. Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина, большой привет. Привет Катюшке Лапиной от Ларисы. Любим семью Мелеховых. Большой привет от Насти. Привет дочке Яне. С днем рождения, 25 лет, поздравляет Елена. Желаю огромного счастья и чтобы рядом с ней всегда были любящие, понимающие, самые лучшие люди. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Саше Тихонову. Я его безумно, безумно люблю. Привет, в Стерлитамак улетает от Гульгены. Большой привет хочу передать доченьке Сонечке, папе Анатолию и маме Ане. Огромный привет всем ведущим Русского радио. Олесе передает спасибо большое. Привет маме Ниночке, сестре Ксюше. Они меня ждут на ужин, а я мчу. Подпись Лесик. Привет, Русское радио. Привет Валерьяну Геннадьевичу Гатаулину. Заранее спасибо. Город Ноябрьск на связи. И привет девчонкам Галине и Карине. Завод с гречневого завода. Света передала привет.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Привет, вы кто?

0: 94-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Дели Хучи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оказывается, кроме быстрых углеводов, есть еще и хитрые. Они попадают в организм после фразы
8: «А не пора ли нам попить чайку?» Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Это вы, слушатели, наши звезды и ваши сообщения. Привет, хочу передать сынуле Артему. Едем на тренировку под вашу музыку. Екатерина привет передала. Иван, привет, рад вас слышать в эфире. Привет традиционно лично вам, это Ольге Рязановой. Спасибо. А всем слушателям хорошего настроения и позитива. Завтра провожаю подругу. Приезжала в гости на мой день рождения. Благодарна судьбе, что Ирина есть в моей жизни. Марина Китаевна передает привет. Привет, Русское радио. Поздравляю Олега Кондратьева с днем рождения. Всех благ. Очень люблю. Ценю. Булочка, ты моя. Всего тебе хорошего и отличного настроения. Привет дочке Ане Журавлевой, город Москва. Послезавтра у нее свадьба. Готовимся. Доченька моя, родная, любимая, желаю тебе, чтобы ты была самой счастливой на этом свете. Твой папа Виктор. Все, ребятки, все. Спасибо вам за ваши классные, добрые, теплые, уютные, такие домашние сообщения. Следующий стол заказа в эфире в 22:00. Не пропустите.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: Ну что?
2: Что?
0: Ну что?
2: Что?
0: Говорят,
2: что?
0: Вы тут распоясались без меня.
2: Да, да уж мы прямо во все тяжкие пустились.
0: Привет, мои родные, привет, дорогие. Ну честно, скучал, скучал.
2: Докажи сейчас, докажи.
0: Слушал 2 дня подряд эфир. Ставил вам оценки.
3: Очень был вами недоволен, ты забыл добавить.
0: Да нет, доволен, вы что? Как будто бы с вами был.
3: Да? Ну, на самом деле, мы такие лучи добра тебе отправляли, что ты просто обязан был вскочить со своего болезного ложа.
0: Так и было, Юль, так и было. От ваших... Как? Голос? Нет, голосов.
2: Это уж как там что? Короче, пустил ты слезу по своей горячечной щеке небритой, в общем-то. И собрался, и пошел в пургу.
0: Встал и пошел.
2: Да, встань и иди, сказал изнутри себя Иван.
0: Да.
2: Ну все, к работе. Шутки не шучены. Слушатели ходят унылые, низко голову наклоня, смотрят искоса на меня.
0: Ну да.
2: Так, друзья мои, сегодня, раз уж мы все втроем собрались, полноценно поднажмем и обсудим государственно важную тему. Тема сегодня строится вокруг образования. Вот, вспоминаем, друзья мои, вашу первую двойку.
0: Мам, дорогая, по какому предмету?
2: По-любому, за что вы ее получили? И главное, давайте...
0: Что вы дома получили за эту двойку?
2: Вот, что вам за это было? Потому что, понимаете, тебе же первая двойка — это первое столкновение ребенка с государством.
0: Это правда, да.
2: Ты сидишь, свободный человек, смотришь в окно, там дворник подметает, галка пролетела, деревья шевелятся, и вдруг эта женщина в синем пиджаке хрясь!
0: Пряников 2!
2: Да, и все, да, и все. Да, и ты приходишь домой, и тебе за эту двойку хрясь от родителей, понимаешь? Это уж зависит от родителей. Ну, они все, в дворники пойдешь, никуда не годен, ночевать будешь на собачьем.
0: Понижают самооценку твою, прям низко-низко.
2: Так что вот...
0: Давайте, ребят, заходите в мессенджер Макс, мы уже опубликовали пост с темой «Ваша первая двойка, по какому предмету, за что вы получили?» Вот, пожалуйста, в комментариях делитесь своими историями, нам все-все-все интересно.
3: А номер телефона забыл напомнить, как всегда. Дорогие мои, давайте-ка.
0: Двойка тебе!
3: Да, двойка, как обычно, 8495-995-1057, звоните непременно.
1: Все будет хорошо. Новая песня на русском.
4: Ты была моей музыкой на краю.
1: Всем привет, это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
4: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
5: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
6: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Вот оно какое!
10: Наше
9: утро!
10: Русские перцы!
11: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
12: Да.
11: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти, картина по номерам не законченная.
12: Господи, я испугался, я думал, ты просто моток шерсти, он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
8: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
13: На русском радио.
8: Что слушает страна?
14: И как бы ни старался, никак.
13: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровом рубле за 3 недели. Рубля прошел по плану. Страна обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры. А цифровой рубль является полностью российской разработкой с высокими стандартами безопасности. Сейчас к платформе подключены 36 российских банков. Верховный суд разработал концепцию реформирования судов присяжных путем сокращения коллегии до 4 человек, сообщает РБК. Согласно инициативе, председательствующий судья войдет в состав общей коллегии и сможет разъяснять присяжным порядок вынесения вердикта. При этом они сохранят самостоятельность при рассмотрении вопросов, касающихся фактических обстоятельств дела. На фоне новостей об изменении условий по семейной ипотеке в этом году активность заемщиков 3 раза выходила на пик в январе, июне и сентябре, пишет «Коммерсант». С учетом прогнозных данных за сентябрь общий объем выдач за 9 месяцев достигнет 1 триллиона 400 миллиардов рублей, превысив показатель прошлого года на 17%. Семейная ипотека сохраняет свои лидирующие позиции на рынке со второй половины 2024 года. Роскачество предложило сертифицировать непродовольственные экотовары, меры, направленные на борьбу с гринвошингом, практикой, при которой производители делают неподтвержденные заявления об экологичности продукции, вводя потребителей в заблуждение в маркетинговых целях. По замыслу инициаторов, специальная маркировка должна гарантировать наличие у товара подтвержденных экологических свойств, а не служить лишь рекламным инструментом. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Да-да, единственное шоу. Для того, чтобы передать весь смысл, радиосигналу нужно 2 раза обогнуть землю, чтобы до каждого дошло то, что мы транслируем.
3: Дошло. До наших слушателей... Подожди. До наших слушателей доходит все с первого раза.
2: Да, с первого. Но если не повторение, мать учи, еще 2 раз. В общем, мы единственные, кто смотрит правде в глаза, даже если это правда 8 глаз, как у паука, друзья мои. Ну что?
3: Ботаник. Пошла.
4: Да, так.
2: Биология.
3: Ой, зоология.
2: Вот.
3: Пауковедение.
2: Короче.
4: А у кого 4 глаза, тот похож на водолаза.
3: Это что-то вообще внеклассная работа какая-то.
2: Ты сейчас меня прям в пот холодный бросила. Да, друзья мои, тема у нас сегодня соответствующая. Первая двойка. За что получили и что было дома за это? Наша нетрадиционная рубрика «Ведь как бывает». В тот момент ты заходишь домой. Ноги ватные, такие протягиваешь дневник, как змею, как там 780-метрового ростую. Отец такой: пап, ну там пеню. Отец такой медленно вытаскивает ремень, осматривает его, как самурайский меч, и говорит: ну давай.
3: А я немного поправлю, не такой сценарий был. Ты когда получал 2, ты приходил домой, родителей-то еще не было.
4: Да.
3: Ты начинал генеральную уборку, потом что-то готовил вкусное для родителей на ужин, и потом уже, обливаясь холодным потом, ждал их появления.
4: А кто-то просто вырывал из дневника
3: странички. Такое было?
4: Это была
3: у
4: я.
3: У тебя, да?
4: Да.
2: Ты
3: вырывалась-то. Хулиганка какая.
2: Я просто, у меня мир рушится на глазах.
3: Ой, с каждым днем все больше и больше узнаем мы про этого человека.
2: А твои...
4: А такой порядочный на вид, да?
2: А муж и сын в курсе?
4: Нет.
3: Вот они сейчас, наверное, все это услышат и просто будут в шоке. Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями.
4: Ну и, как всегда, номер телефона 8495-995-105-107.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: Амода C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: Амода C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки Олис созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки Олис. Торговая марка Олис всегда, кстати, к вашему столу.
4: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черноморавто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Милый, а что тебя удивляет, что суп вчерашний? Больше скажу, он еще и завтрашний.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

0: и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Ну что, товарищи двоечники, вспоминаем сегодня первую двойку. За что, по какому предмету и за что. А у меня, знаете, у меня было все по-другому. То есть у меня не было вот этого страха идти домой, потому что сын учителя. Понимаешь? Ты получал двойку, мама об этом узнавала еще раньше, чем двойка была нарисована в дневнике. Но вот это, когда ты ее в школе встречаешь, она идет на тебя так смотрит, и вот эта фраза: «Папа вечером с тобой будет разговаривать».
2: Часы тикают.
1: И тут все, ноги обмякли.
3: Слушай, а как же корпоративная, так сказать, этика, когда учительница поставила двойку ребенку другой
1: учительнице? Между прочим, учителя нас, детей, учеников, еще сильнее драли по знаниям, чем обычно. Конечно. Для них было, знаешь, это какое-то удовольствие ученику учителя поставить плохую оценку.
2: А может, у них там как это, морской бой, батл между учениками? Ах, ты моему двойку сейчас
1: на тебе, на.
2: Потому что мне всегда было интересно. Интересно, как дети педагогов, в общем, получают по балде за плохое образование. Выяснили, как, в общем.
1: Вот так вот.
2: Оксана Антонова. Сообщение короткие, я сейчас сразу кучно. Оксана Антонова. Первая двойка по физре. Перепрыгивая, завалила козла. Ну, слушайте, получила пару за то, что завалила козла. Это не позорочно. Это отличное начало резюме для работы в мужском коллективе. А?
3: Ну да. Есть.
2: Любовь пишет. Привет. По природоведению. Не заполнила дневник наблюдений.
1: Ой, господи, я обожал кошмар. Их заполнять. Обожал.
3: Ужас. В смысле?
1: Вот у Дмитрия, он даже не двойку, он кол словил в первом классе за то, что в дневнике нарисовал ручкой во время урока.
2: Что и именно?
1: Это, просто что-то там нарисовал. Ну, испортил дневник свой, что-то там нарисовал. Ну, это же как бы раньше даже за это наказывали. Ну?
3: Да. Я, кстати, вот этот момент прекрасно помню. Угу. Очень удивилась, когда мой сын пошел учиться, что за чистоту тетради, за то, насколько хорошо и красиво ведется дневник, вообще ничего не снижается. И вот только, по-моему, в этом году в качестве эксперимента опять стали ставить двойки за поведение, что, по-моему, необходимо.
2: Я попросил бы, пусть нам слушатель уточнит. Он кол получил за то, что плохо нарисовал, или за сам факт рисования, понимаете?
1: Я думаю, что за сам факт.
2: Возможно.
3: Нарисовал некрасиво.
2: Может быть.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 10 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты.

0: консультация специалиста.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: Виа Суперстар.
4: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Гибкие цены, это понятно. Но почему они всегда загибаются вверх? Код 499.
2: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
6: Ну, по сути, вот наша игра «Вечерний замес» — это тоже такой своеобразный школьный урок, да? Есть учителя, есть отвечающие, домашнее задание.
7: Мы двоек не ставим. Есть, конечно, стресс. Есть шанс провалиться на глазах у всей... на ушах у всей страны.
6: А есть шанс обогатиться.
7: Но мы двойки не ставим. Мы, наоборот, у нас только пятерки. У нас бездвоечность.
6: В общем, ребята, да, через несколько минут «Вечерний замес». Даем вам задание, даем вам 30 секунд. Ваша задача за это время — назвать как можно больше вариантов ответов.
7: Да, наскребете 5 ответов и забирайте светильник. Сможете выдать 10, светильник и колонку. Докажите всей стране, что вы соображаете быстрее, чем навигатор в центре Москвы.
8: А я сегодня только и делаю, что напоминаю номер телефона. 8495-995-105-7.
6: Садись, Юля, 5.
2: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: Ну и город у нас сегодня, друзья мои, научная столица России.
2: Да.
1: Потому что они настолько круты, жители этого города, что построили андронный коллайдер у себя, чтобы только согреться, понимаете? Речь идет о Новосибирске. Здравствуйте, Яна.
3: Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Яна.
3: Здравствуйте, еще раз.
2: У Яны такой нежный голос, прекрасный. Ян, вы, судя по всему, барышня исключительно юная, поэтому наверняка у вас еще свежие воспоминания школьные, студенческие. Рассказывайте, за что получили первую двойку?
1: И как вас после этого дома родители реставрировали в нормального человека?
3: Родители не реставрировали, наверное, по математике первая двойка была.
2: Да.
4: Не сложили 2 плюс 2?
1: Ну,
3: это
1: тариф...
3: Это был уже 9 класс.
4: Это там вот, когда уже вот эти катангенсы, штангенсы,
2: интегралы,
4: сингенсы.
2: Страшно сказать.
1: Яночка, ужас. Яночка, вы же понимаете, с кем приходится работать? Вот для Ивана у него вершина образования 2×2, а тангенс он со штангенсом путает, понимаете?
4: Штангенса вообще нет такого. Яночка, давайте, ну, наша игра, знаете, тоже сейчас будет напоминать небольшой такой школьный урок. Задание будет из школьной темы. Но вы с этим справитесь. Значит, смотрите, ровно за 30 секунд вам нужно будет назвать как можно больше геометрических фигур. Поехали.
3: Квадрат. Квадрат, прямоугольник, овал, ромб, круг, трапеция, параллелепипед, треуголь.
1: Молодец. Еще давай эти угольники, угольники перечисляй.
4: А нельзя.
3: Трапеция.
4: Трапеция была.
1: Ну что?
4: Ну, в принципе, я поздравляю.
2: Я так переживала.
1: Ну, скажи, а еще какие есть? Какие, подожди, еще? Ну, 8
4: было. Эллипс есть, окружность есть.
1: Окружность — это круг примерно то же самое.
4: Там куб, цилиндр, конус.
2: Вот это, ты знаешь, это уже какая-то, по-моему, спекуляция. Потому что... Она же сказала квадрат, и она сказала круг.
4: Яночка, мы вас поздравляем. 8 вариантов, это тоже классно.
2: Круто.
4: Светильник от русского радио ваш.
1: И в посылку, я еще от себя добавлю шнур от колонки, потому что все-таки я считаю, заслуживаете.
2: Да, абсолютно.
4: Яна, заслуживай также передать приветы в прямом эфире, пожалуйста.
3: Передаю привет, наверное, своему любимому мужу, с которым сегодня отмечаем годовщину свадьбы. И любимому брату, который, возможно, сейчас находится здесь, где-нибудь в другой стране, возможно.
4: А какая годовщина? Сколько лет?
3: До свадьбы 3 года.
4: 3 года.
2: Ой, какая прелесть. Это самый прекрасный романтичный период. Яночка, поздравляю вас.
1: А я вот сегодня целый день буду думать, где же брат Яны находится, чем он занимается.
2: Завидую молча.
4: Спасибо за игру.
0: Вечерний замес. Замес на русском радио.

0: первая двойка, которую забыть невозможно. Yeah. Вот сегодня мы это обсуждаем. Yeah. Кстати, вы тоже, ребятки, не забывайте, где можно поделиться своей историей. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Пост с темой опубликован. Так вот, в комментариях делитесь своими историями.
1: И вот не просто ж так мы жжем казенное электричество, друзья мои. Мы ищем ответ на простой вопрос. Почему то, что в детстве казалось концом света, сегодня вызывает у нас улыбку?
2: Потому что мы сами родители.
1: Да, и вот смысл нашей программы не похлопать по плечу, сказать «бывает» или не отшлепать ремнем. Да. Хотя... Вот, мы просто говорим, хотим вернуть вот эту былую детскую дерзость, которую в нас прибили этой первой двойкой.
0: Посмотрите, какое милое сообщение от Натальи. Первую двойку получила во втором классе за задачку по математике. За нее меня не наказали, потому что, слушайте, я со школы пришла вся в слезах, а была зима, а это Екатеринбург, и я слегка отморозила свои сладенькие щечки. Мама потом, потом учительница всыпала за мои отмороженные щечки, за мои слезки. Очень сильно выговорила ей все. Наталья.
1: Холодно ли тебе, девица? Холодно ли... Холодно, девица? Так же бы в этом, как да, с такими глазами.
2: Конечно.
1: Как же можно такую снегурочку? Ход. Это, знаете, ниже пояса, я считаю, удар.
2: Да, Аня Минаева пишет свою первую двойку. Я получил в первом или во втором классе, когда один из одноклассников, внимание, чихнул на уроке. И мне это показалось очень смешным. И мне девочки-припевочки-отличницы сделали грозную запись в дневнике. Поведение 2.
0: Ну, это реально смешно.
2: Ну, это вообще, это ужас, на самом деле. Это какой-то учительский произвол. Шла домой, молилась всем богам, как умела, а меня не ругали. И вот эта запись красной ручкой осталась в памяти. Хорошо, что не наказали.
1: И главное, а кем вы сейчас работаете? Врачом-терапевтом приходит? Чем?
0: Я тебе припомню.
3: Вечер на русском. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Теперь

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО.банк.точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Эбанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «ТБанк» 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть миллион рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Потерянная вещь находится ровно через трое суток после того, как ты купил уже точно такую же. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Опять двойка. Все же эту картину помнят.
2: Конечно.
1: Все смотрят на этого. Ты же, я себя лично всегда ассоциировал.
2: Абсолютно
1: ты с портфелем,
2: точно.
1: Пальтишко,
2: да.
1: Кривое. И все, и даже собака на тебя смотрит. И говорит, ты вообще... Короче, ваша первая двойка, за что вы ее получили и что вам за это было?
3: Наталья Александровна Новикова сообщает. Первая двойка мной была получена в третьем классе на уроке рисования. Внимание, за портрет учителя.
2: О, боже.
3: Представляете? То есть учитель посмел оценить свой портрет. Да. Ну, там понятно, что там был, наверное, шарик вместо пузика, две такие тонкие ножки и кудрявая голова.
2: Палка-палка огуречка.
3: Ну как можно вообще, в принципе, меня всегда возмущало, как можно рисунок ребенка как-то вот оценить?
2: Конечно.
3: Вот он же так видит.
2: У нас же не художественная академия.
3: Угу.
2: Михаил пишет, по литературе в пятом классе, потому что... И вот здесь я вспомнила историю, которая была с моим сыном. Итак, вызвали к доске.
1: Так.
2: А я на уроке ел пирожок.
3: Мямушка.
2: Да, поэтому не мог ничего сказать, потому что с набитым ртом довольно трудно читать Есенина. И вот, и он, значит, сидел, жевал до конца урока, ничего не отвечал. Учитель сказал, двойка тебе, Миша. А потом он после урока подошел и сказал, ну, Марья Ивановна, ну, простите меня, пожалуйста. И все, исправил на пятерку.
1: Легко. Ну, что
2: вот
1: это? Во-первых, 2 балла обоим двум педагогам, потому что, ну, как ты понял. Нет, другое дело, что если вдруг она нарисовала про этого самого педагога, скажем, пририсовав что-нибудь,
2: да.
1: Не знаю, к Венере Милосской, к портрету Толстого, пишили из Гоголя,
2: да, да, да.
1: И все равно надо было найти что-то. А вот это, за то, что жевал пирожок, читал Есенина.
2: Ну, жевал Есенина. И жевал,
1: да. Ну, с пирожком-то еще смешнее
3: вкуснее.
1: Должно было быть. Вот именно что.
3: Да, ребят, продолжим эту тему обсуждать во втором части. Заходите в мессенджер Макс. Тема опубликована в комментариях. Делитесь своими историями. За что первая двойка, по какому предмету? Вечер на русском в 19.00 вернется.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Симферополь «Лада» есть с кондиционером «Лада». Нам по господдержке надо. Есть «Лада» как вам надо.
4: Новая «Лада» с кондиционером и полным баком топлива всего от 790 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» с учетом выгоды для участников программы господдержки автокредитования. До 30 сентября при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Сломан

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили украинский кризис и вопросы двусторонней повестки Москвы и Вашингтона. Встреча глав внешнеполитических ведомств продлилась 52 минуты. Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Выступление главы российской делегации запланировано на 20.

0: посредниками при продаже. Финальная версия третьего пакета мер пока не сформирована. Напомню, с прошлого года в стране действует запрет на передачу сим-карт третьим лицам. Технологический сбор для маркированной электроники обойдется дешевле, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Для смартфонов и ноутбуков с маркировкой «Честный знак» ставка может оказаться на 33% ниже базовой. Оплачивать техсбор с 1 декабря должны будут юрлица и индивидуальные предприниматели, которые импортируют или производят подпадающую под сбор продукцию. Большинство россиян считают, что для счастья им нужен ежемесячный доход от 150 до 300 тысяч рублей. Такой вариант выбрали 30% участников опроса. Еще 22% респондентов назвали комфортным доход от 300 до 500 тысяч. При этом для большинства россиян счастье зависит не только от денег. Почти половина участников опроса считают, что финансовое положение влияет на ощущение счастья лишь до определенного предела. У меня все к этой минуте, ну а вечер на русском продолжается.
1: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Первая школьная двойка. И за что вы ее получили? Что вы СМИ? Что вы ржете?
3: Да, у меня с головы эти суммы денег не выходят.
2: Да.
3: И что? 300-500 тысяч. Я сейчас у Анны Вольской возьму эту новость, вырежу и кому надо, подсуну куда надо.
2: А, да. И что? И вот это счастье, которое мы испытываем, общаясь втроем, еще сильнее станет?
4: Конечно.
3: Ладно, в деньгах счастье.
2: Вот.
3: Счастье в нашем общении со слушателями.
2: Правильно. Первая школьная двойка. За что получили, что вам за это было? Почему мы эту тему обсуждаем? Хотелось бы указать. Вот это Мария Ивановна, не ставьте двойку, меня отец убьет. Я выучу. Я только не в журнал, понимаете?
3: Или карандашиком.
2: И после этого мы боимся получить двойку по жизни. Мы боимся поменять работу, семью.
4: Точно.
2: Потому что на нас посмотрят осуждающие. Вот этот момент мы пытаемся выжечь каленым железом смеха.
3: Вот
2: прошу вас, коллеги.
3: У Ирины практически анекдотичная история. Первая двойка была в конце второго класса. За диктант про белку и стрелку. Но, видимо, я пропустила мимо ушей, что это клички собак. Их нужно писать с большой буквы. Мне вообще казалось, что нам какую-то ерунду диктуют. Как это просто стрелку можно запустить в космос? Ну ладно еще белку, ну типа животное. Ну и написала все это с маленькой буквы. Вот за это двойку.
2: И за это двойку.
3: Ну да.
4: Ничего себе.
2: У меня еще более леденящая есть история. Светлана Никитишна. Добрый вечер. На днях сын принес двойку по поведению за то, что двигал плечами под музыку.
3: Двигал плечами.
4: Я бы тогда получила просто 5 двоек в ряд, потому что наш слушатель не видит. Но каждый раз, когда я тут клею эфир, всеми частями тела двигаю.
2: Главное, учительница музыки, наверное, считала, что идеальный слушатель должен сидеть на концерте как сфинкс парализованный, понимаете?
4: Ага.
2: И не двигать.
3: Юль, дай нам номер телефона.
4: А хорошо. 8495-995-105-7.
3: Звоните, рассказывайте свои истории.
2: Да.
1: Вечер на русском.

0: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Товарищи двоечники собрались сегодня все в одном месте. Вспоминаем первую двойку по какому предмету и за что. Вот, пожалуйста, Валерий Зарапина. На ботанике вызвали к доске рассказывать про жука. Я, естественно, не учила, а подруга шептала подсказки еле-еле слышно. В общем, я не расслышала, сказала. Жук отличается сильным обаянием. Долго не могла понять, почему весь класс ржет.
2: А ну и что?
3: Обаятельный жук.
1: В принципе, есть же обаятельные жуки.
3: А помните эту песню про доброго жука? Да, добрый жук, жук, жук, жук, жук. Жил на свете добрый жук, добрый жук, жук, жук.
2: Нет, ты не путай, добрый и обаятельный.
3: Добрый, вот, обаятельный
2: вот
3: жук.
2: Квазимодо был добрый из этого, из, как его?
1: Нотр-Дам-де-Пари.
2: Нотр-Дам-де-Пари. Обаятельный-то он был и добрый. Да, нет, да, но некрасивый. Ладно. Наталья из Ставрополя, моя первая двойка была за поведение в первом классе. Эту двойку сопровождала запись учителя. Сегодня на уроке хрюкала и пела. Училась всегда на отлично, но дралась с мальчишками. Носила домой замечание. Бьет и обзывает учащихся. Кидалась мокрой тряпкой. Сейчас мне уже 44 годика, но те двойки помню до сих пор. Знаете, ну в Ставрополе, может, это называлось училась на отлично. Хотя во всем остальном мире это называется подготовка к работе вышибалой в ночном клубе.
1: Саш, ты не умеешь пародировать учителя.
2: По-моему, хорошо вышло.
3: Я сейчас просто в таком шоке, потому что... Ладно, ребят, я просто подумала о том, что я бы получила у вас сразу 1 000 000 двоек, потому что за исключением мокрой тряпки я делаю каждый вечер здесь, в нашей студии, все.
2: Полнота и на нас.
3: Давайте узнаем у Ольги. Оленька из Мурома, здравствуйте, выздоравливайте.
1: Будьте здоровы, не кашляйте.
2: Может, она смеет, она смеется над моей...
1: Рассказывайте.
3: Рассказывайте.
4: Добрый вечер, добрый вечер. Но у меня история очень простая. Первая двойка у меня была по физкультуре, так как я вообще ненавидела этот предмет. И когда мне сказали: Ольга, сейчас ваша очередь прыгать через козла, а я вообще была полненькой, да, девочкой, и мне очень тяжело было поднимать ножки. И вот когда я ножку одну подняла, козел упал. Ну, мою жизнь мне сказал учитель по физкультуре, что... Милая Оленька, я открываю журнальчик и ставлю вам неуд.
3: Ну, как же вот
1: так я ай-яй-яй-яй.
4: Культуре. Да, вот такой был у нас учитель. Я до сих пор вспоминаю. А мне так было обидно, после этого я заплакала и говорю, что больше я к вам на урок вообще не приду.
1: И больше не ходили. И перестали замечать этого козла.
4: Нет. Через козла меня больше не заставляли прыгать. А так как родители относились строго к моему обучению, конечно, я ходила на последующий урок культуры, безусловно.
1: Ну, в итоге у вас в аттестате по физре что?
4: 3.
1: Нормально. Нормалды. Хорошая оценка.
3: Конечно, конечно. Оль, спасибо вам большое. Зато в эфир Русского радио приходите часто и с удовольствием. Да. Это круто.
0: Вечер.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masloflea.fitauto.ru.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва. ОГРН 111-774-668-98-40 0+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
11: Рок-острова, самоцветы, фабрика, Чингисхан и другие.
12: Не пропустите!
13: На НТВ!
12: Виа Суперстар!
13: Новый сезон!
11: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да-да-да, что хочешь, скажи. Скажите по теме сегодняшнего шоу. Мы обсуждаем наши первые, самые первые двойки, по какому предмету, за что мы их получили, что нам потом дома за эти двояки было.
1: Ручку мою держи, на, да, напиши, что хочешь, скажи.
2: Просто двойку первый, а не вот перешла в третьем классе в школу с углубленным изучением английского языка. Привет, коллега. И, конечно, в первый день учебы был именно английский. За незнание past perfect continuous. Попросил бы сейчас не портить, не демонстрировать свои трюки в третьем классе и пустые. Так, значит, за незнание past perfect continuous в третьем классе и пустые глаза была оценка неуд в журнале. Но в итоге у этого преподавателя я заработал стабильную пятерку. Нет, требовать от ребенка знания past perfect continuous, это все равно, что, не знаю, требовать от хомяка, чтобы он роутер настроил, понимаете?
3: Да.
2: Учитывая, что нашему туристу за границей достаточно всего двух времен. Present simple, чтобы сказать hello, и future in the past,
0: да
2: чтобы на следующее утро после all-inclusive пообещать себе, что в будущем он никогда так делать не будет.
0: Нашему туристу достаточно знать одной фразы. Please give me вот это.
3: Да,
0: вот
3: да,
0: и
3: да,
0: все. How much это стоит?

0: Вот.
1: А я вообще так улыбаюсь, что мне сами все дают.
2: Отлично. Вот
0: еще одна галочка.
2: А ты теперь можешь использовать past perfect passive, чтобы рассказать, чтобы объяснить любому иностранцу, что ты умеешь и почему.
0: Вот вам еще одно сообщение от Марии. Я помню одну из первых двоек по русскому языку. На контрольной работе с перфокартами, помните, да, это такая пластиковая пластинка с дырками, я решила в нее посвистеть. Зачем, почему, мне не ясно. Но выгнали из класса и поставили двояк.
2: Не могли бы вы специально для нас поподробнее расписать, как именно свистеть в перфокарту?
0: Да, там же дырочки.
2: Я думаю, что если ты в своем блоге в перфокарту посвистишь, ты настреляешь больше просмотров, чем за свои сосиски.
0: Может быть.
2: В воде.
3: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вещаем на всю Россию каждый вечер с понедельника по четверг, чтобы вместе посмеяться над тем, от чего в детстве хотелось плакать. Тема часа ваша первая, самая первая школьная двойка. За что получили и за что, и как вы огребли за нее?
2: Классное сообщение от Екатерины. Получила первую двойку по природоведению, потому что прогуляла урок, проиграла с папой в денди в танчике. На меня родители не ругались, но... папе влетело от мамы.
3: Вот, я так и думала. Потому хотел спросить, что, да, что было папе.
1: Главное, ругай ребенка, не выйти на себя, понимаешь? Ага. Потому в 90% случаев детских косяков виноваты родители, это я вам говорю авторитетно. Вот, смотрите, Татьяна пишет, во втором классе по русскому языку надо было вставить подходящие слова в предложении. Низко над водой летали ст... и многоточие. Я дополнила, низко над водой летали страусы. Тоже ведь птицы. На самом деле были стрижи. Привет из...
3: А я думала, стрекозы.
2: Слушай, вот для меня сейчас вообще ступор был.
1: Я тебе говорю, нет. Ну смотри, подожди, страус, он не может летать, конечно, там плотность костей, вот это все. Ну а что еще на сты могло летать?
3: Стрекозы.
1: Стрекозы.
2: Стаканы.
1: Сторожа, стоматологи, понимаете, стервятники могли летать над водой. Что вы это самое...
2: Старушки.
1: Ну незенько так незенько.
3: Давай. А у нас, кстати, телефонный звонок есть. Лилия из Сургута на проводе.
2: Лилия, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Спасибо, что такую интересную тему подобрали сегодня. Вот буквально была в дороге и услышала ваше предложение поделиться своим впечатлением о первых своих таких вот веселых оценках, единицах и двойках.
2: Давайте свою историю.
4: В моей памяти это есть единица. Вот. Я считаю, что это, мне кажется, самая уникальная история в моей жизни. Значит, получилось так. Это был второй класс. Нам учительница Надежда Иннокентьевна задала нарисовать рисунок басни «Стрекоза и муравей» Ивана mm-hmm. Андреевича Крылова. И я, ну, естественно, как всегда, как хороший ученик, это дело все пропустила. И она поставила, всем ставила, она была такой крепкий прям преподаватель. И она всем поставила так же, как и мне, единицы. А единицы были огромные. Она прям ставила такие, знаете, матерые единицы нам.
2: Вот.
4: И, знаете, это была среда. Вот как сейчас помню этот свой дневник. Вот. И получилось так, что в моей памяти я как-то обратила внимание на старшую сестру, что она убирает вот от ручки, испачкала
2: след,
4: ручку,
2: след.
4: И ручка испачкала пенал свой, и она тройным одеколоном стирала эту ручку. Ну, подождите, ага. Почему бы мне так не сделать? Короче говоря, я взяла тройной одеколон, и эту единицу со среды попыталась ее убрать.
2: Что в итоге?
4: Ну и получилось так, что эта единица отпечаталась у меня еще на предыдущие две среды. Ну и я получила от мамы, помню, тогда отгребала по полной за все три среды.
2: Вот так вот.
4: Но папа меня спас, и он всю ночь рисовал этот рисунок этой стрекозы и муравья. Я по своей вот специальности, благодаря своей первой учительнице Надежде Иннокентьевне, которая поставила мне эту единицу, да. Я теперь тоже преподаватель, я учитель начальных классов, тоже ставлю, ну уже не единиц, конечно, сейчас у нас такой оценки нет, но двойки бывают порой ставлю, но с дрожащим таким вот страхом о том, что будет
2: детям. Спасибо, очень вот, классная
4: вот
2: история.
4: Вот
2: История. Спасибо, Вася, слушайте, шикарно.
1: Мне
2: шикарно.
1: Понравился вот матерый кол. Все.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер «Тенот Т7» от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Сегодня вспоминаем наши первые двойки. По какому предмету? За что? Сообщение классное. Вот это Людмила. Первую двойку получила по русскому языку. Ну, мама работала, ей некогда было со мной заниматься. В общем, она меня за эту двойку отшлепала вот этой выбивалкой для ковра. Потом, следующую двойку, даже две двойки за диктант мне поставили. Два лебедя. Я пришла домой, стучусь в дверь, реву, говорю: мам, у меня два лебедя, можешь собирать мне вещи, я сама уйду в интернат. А в старшем классе получила по физкультуре двойку в четверти, так как боялась и напрочь отказывалась прыгать через козла.
2: Ну, вот это
1: сегодня
2: опять,
1: прям козел, хорошее козел, место занимает.
3: В принципе, я теперь понял, почему этот снаряд называют козлом, понимаете?
1: Все из-за него.
3: Все на нем заваливались. Здесь просто экзотичный случай. Андрей Подольский получил двойку вместе с одноклассником и запись в дневник. Общался на уроке литературы с одноклассником с помощью азбуки Морзе.
1: Классно.
3: Азбуки Морзе, понимаете?
1: Это же сами они изучали.
3: Я к тому, что вы вот что...
2: Нет,
3: я-то знаю только три точки, три точки.
2: Это
3: значит СОС, сигнал СОС. Его следует подавать, когда твоя жена заходит с твоим телефоном открытым на кухню, и ты сразу там по батарее стучишь. Спасите меня! А тут, знаешь, там будут ученики.
2: Еще Александр Савинов по забавный случай рассказывает. Дело было в начальных классах, поймал с вечера ворону. Принес в класс перед уроком, запихнул в учительский стол, предварительно спрятав мелки. Начало. Учитель, как обычно, собирается записать дату, ищет мелок. Мелка нет, естественно, заглядывает в стол. Дальше школа 2-3 часа ловит ворону. Александру сейчас 64 года. Он слушает русское радио, конечно, с нами вспоминает.
1: Но это нет, это твердая двойка по поведению, однозначно.
3: За поведение, может, и двойка. А за логию, это же надо поймать ворону.
1: Знать, как ее поймать.
3: Знать, как ее сложить и засунуть в пар, чтобы она не каркала.
1: Не каркала. Молодец. В общем, ребята, вы сегодня получаете все пятерки, потому что очень классно принимали участие в обсуждении предоставленной темы.
3: А я вот хочу сказать, что вот я сегодня послушал разные чужие случаи. Во-первых, понял, что я не такой конченый, как я про себя думал. Во-вторых, в каждой двойке потенциально была заложена пятерка.
1: Гениальность.
3: Просто по другому предмету, понимаете? Потому что система ставила нам двойки, потому что не знала, куда приткнуть наш масштаб, понимаете?
1: Все, оставляем Юлю с вами, дорогие слушатели,
2: до полуночи.
1: А мы все вместе втроем, вечер на русском, вернемся завтра сюда в эфир в 18:00.
3: Конец
1: связи. Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
4: А Мода C5 добавить стиля.
3: Джейку J7 впечатлить друзей.
4: А Мода C7 собрать взгляды.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Песню, которую прислала тебе девушка, нужно не просто слушать. Ее нужно анализировать.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио.
9: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио. Зачем?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране ужесточат контроль за происхождением наличных у клиентов банков. Центробанк готовит новую рекомендацию для кредитных организаций, которая усилит проверки источников наличных средств. Меры затронут как физических, так и юридических лиц. Особенно тщательный контроль необходим в сферах бизнеса с большим оборотом наличности, заявили в службе финансового мониторинга и валютного контроля регулятора. И к другим темам. С 1 октября в стране повысятся тарифы на коммунальные услуги. Размер повышения зависит от региона. Для Московской области правительство установило средний индекс 12,8%. Для Москвы 15%, Санкт-Петербурга 14,6%. Итоговая сумма в квитанциях будет зависеть в том числе от объема потребления воды, газа, отопления и действующих нормативов. В столичных больницах стартовала новая программа культурных мероприятий в рамках концепции исцеляющей среды. Заммэра Анастасия Ракова сообщила, что с июня этого года прошло 25 концертов, спектаклей и выставок. Их посетили около 5000 пациентов.

0: Вечера 24 сентября. Завтра в регионе ожидается усиление ветра. Порывы местами могут достигать до 15 метров в секунду. Город будет находиться под влиянием южного циклона. Погода будет облачной. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и любимая музыка для вашего настроения.
1: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Просто удивительно, насколько легко мы можем, если не прямо сейчас, то получить желаемое, то вообразить его буквально по щелчку пальцев. Я вот сегодня вышла из дома и оказалась как ежик прямо в эпицентре тумана. И вместо того, чтобы подумать, ну вот, осень-осень, лес остыл и листья сбросил, я решила, что у меня сегодня будет тропическое настроение. Окружает меня именно леса Амазонии. И сейчас из зарослей выйдет тигр, а может быть, очаровательный загорелый юноша. И отправимся мы вместе в долгое и счастливое путешествие куда-нибудь к водопаду. А совсем даже не на работу и совсем даже не в московский метрополитен. В общем, порой для того, чтобы вообразить то, что вам нравится, нужна только хорошая музыка. Она всегда есть здесь, на русском. Ловите.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио.

Под занавес среды неплохо себя чувствуете? Или так же, как и я, куда-то в альтернативную реальность потянула? Если нестерпимо хочется в тропический рай, так же, как и мне, то не стоит себе отказывать. Во всяком случае, психологи говорят именно так. Просто вместо сбора чемоданов запасите записи морского прибоя, ароматические свечи с запахом кокоса и наслаждайтесь тем, что есть вокруг. Тем более, что здесь на русском всегда найдется приятная компания. Ну, не то, чтобы мы готовы вас просто взять и по щелчку пальца перенести на тропическое побережье. Нет, просто мы постараемся сделать так, чтобы ваша осень была максимально теплой. Компания приятная, а песни, звучащие в радиоприемнике, самыми любимыми. Гости из будущего. Сейчас.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» — выбор лидеров.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Ну, что там у вас на Невском?
3: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
5: Пароль?
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

мне стало интересно, кто вообще чаще задает себе подобные вопросы. Вроде «ну зачем?», «отчего?» и при этом отчаянно сомневается. То есть парни или девчонки. Как выясняется, здесь абсолютный паритет. Но мы с вами, девушки, чаще сомневаемся в собственных способностях, в праве на успех, в профессиональном признании. Яркий пример – так называемый синдром самозванца, которым, как выясняется, мы страдаем гораздо чаще, чем парни. Мы сомневаемся в том, что мы на своем месте, что мы достойны того, чего имеем, в реальности наших достижений, ну и так далее, и так далее. А парни сомневаются в другом. Они сначала делают, предпринимают какое-то действие, а потом думают, а правильно это было действие или нет? Стоило делать ей предложение или нет? Стоило выступать на собрании или нужно было промолчать? В общем, я надеюсь, сомнения оставят вас раз и навсегда. И прямо завтра, в четверг, с утра пораньше, каждый из вас в абсолютной уверенности в собственных силах пойдет. Вот и как настоящий победитель получит прям то, что увидит.

Мы с вами находим друг друга легко в соцсетях и мессенджерах, и для этого не надо записывать номер телефона на салфеточке или на руке, а потом он стирается, и ты не можешь дополнить одну цифру. А, ужас, кошмар. А между тем, любовь уже давным-давно, где-то в 90-х, уложили в цифровой код. И цифровой код любви звучит так: 154. Он возник из-за количества букв. В каждом слове «я» — это одна буква, «люблю» — 5 букв, «тебя» — 4 буквы. Этот код широко использовался в 90-х. Не знаю, многие пользователи пейджеров говорят о том, что применяли его постоянно. У меня пейджер был, но я никогда ничего подобного не писал, просто «люблю». Я надеюсь, что этим вечером есть рядом с вами тот человек, кому можно признаться в любви.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Хочу, как медведь. Летом наелся, зимой в спячку. И похудел, и выспался, и мороза не видел. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

тоже обычно отвечаю «да», когда меня спрашивают: «Юля, хочешь песню Звонкова послушать?» Конечно, да. Ну, простых слов от этого писателя, поэта. Исполнителя, конечно, не дождаться. У него все рифмы. Внезапный словесный эквилибризм буквально в каждом мгновении. Этот стильный парень знает, как поднять нам, девчонкам, настроение. Артур Пирожков подхватывает.

0: песня на русском. Давай на самый верх,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Стоимость авиабилетов может вырасти. Власти обсуждают введение нового сбора на расходы авиакомпании, пишет «Коммерсант». Его размер может составить до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1000 на международных. А собранные средства планируют направлять на лизинг и эксплуатацию российских самолетов. По данным издания, идея пока находится на стадии начальной проработки. И к другим темам. С 27 года при поступлении на педагогические направления абитуриенты будут сдавать ЕГЭ по профильному предмету в зависимости от выбранной специальности, сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения. По словам Сергея Кравцова, система уже действовала так раньше. Например, будущие учителя математики сдавали математику. Позднее от этого подхода отказались. На маркетплейсах могут расширить список невозвратных товаров. Минэкономразвитие предлагает запретить возврат одежды и обуви. Инициативу объясняют случаями подмены товаров и злоупотреблением возвратами. Также ведомство считает, что это поможет продавцам сократить потери. Ранее также обсуждалось возможное ограничение на возврат сложной электроники, парфюмерии и косметики. Больше половины сотрудников смотрят корпоративные курсы фоном или в ускоренном режиме. Полностью обучение проходит 24%. Применяют новые знания в работе только каждый пятый работник, а 18% признались, что забывают все через месяц. Одной из главных проблем остается нехватка времени. 48% респондентов мешает учиться загрузка по основной работе. Почти половина сотрудников уделяет учебе личное время. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ладно, что там, пусть каждому из нас с вами танцуется, пока танцуется. Даже если середина рабочей недели, впереди еще два полноценных рабочих, мы с вами обязательно справимся. Ну, а Настя теперь не просто особо королевской крови на нашей эстраде, она теперь заслуженная, утвердившаяся в своих правах царица полей, огородов и прочих приусадебных участков. Пару недель тому Анна в своих соцсетях показала впечатляющий урожай томатов и моркови, и вот оно, лишнее подтверждение тому, что талантливый человек действительно талантлив во всем. Вот так, с верой в каждого из вас, с хорошим настроением, мы здесь на русском продолжаем этот вечер. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!

как всегда, в списке самых ярких российских исполнителей. Ирина Дубцова – настоящая икона стиля. Не только блестящая исполнительница, но и поэт-песенник, подаривший песни десятку самых ярких звезд нашей эстрады. Сегодня она в списке номинантов премии «Золотой граммофон». И вы, конечно, можете проголосовать за Ирину. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Ваша задача проста. Заходите, выбирайте три любимые песни и, естественно, влияйте на итоги. Ну а среди всех участников мы обязательно разыграем приглашение на грандиозное шоу, которое состоится 5 декабря. Ну что, друзья мои, здесь на русском всегда найдется то, что по вкусу именно вам, то, что поднимет настроение. Может быть, новость интересная прозвучит, а может и песня любимая скрасит серый осенний вечерок. Дмитрий Маликов для вас прямо сейчас, потом «Моя мишень».

0: Чудесная космическая Юлия Михальчик только что здесь, на русском. Ну, что сказать, эта девушка напоминает яркую-преяркую звезду. А ее популярность на протяжении многих десятилетий никакого удивления не вызывает. А вот что действительно поражает, так это то, что на Землю каждый день, и сегодня, и вчера, и третьего дня, падает 4 миллиарда метеоритов. Но это так, в среднем. А, правда, они настолько маленькие, что равны практически межпланетной пыли, поэтому мы их с вами не замечаем. И что действительно неудивительно, на нашей с вами планете всегда происходит нечто такое, что постоянно влияет на нашу с вами жизнь и на общую обстановку на нашем маленьком голубом шарике. Мой коллега Петр Кузнецов в программе «Экологическая среда», как всегда, о самом насущном и интересном, обо всем том, что называется экология.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов и «Экологическая среда». В Японии придумали новую экологичную, насколько экологичную еще выясним, альтернативу дизельному топливу. Ею стал жир от суперамен. Это национальный бульон с пшеничной лапшой. Можно сказать, местный доширак. Но оставляющий после себя жир, потому что в составе есть свиные кости. На это извлеченное сало и обратила внимание транспортная фирма, якобы заботящаяся об экологии. После серии экспериментов сотрудники начали смешивать жир с топливом, изготовленным из отходов пищевого масла. Некоторые из грузовиков уже работают на раменном биодизеле. А сама фирма закупает сало и остатки пищевого масла у 2000 ресторанов.
1: Экологическая среда.
2: Ну а теперь об этой экологичной альтернативе. Якобы. Спорно, друзья. Ведь мясо, а речь, напомню, идет о свинине, как и молочные продукты, требует много водных ресурсов. Не знаю, сколько литров уходит именно на одну порцию рамена, но знаю, что для приготовления полкило бургеров требуется 2500 литров воды. На мясо и молочные продукты, включая домашний скот, ежегодно приходится 15% парниковых газов в мире. Это такое же количество выбросов, что и для всех грузовиков, автомобилей, самолетов и лодок вместе взятых. Такие дела. Это экологическая среда. Давайте заботиться об окружающем мире разумно. До встречи.
1: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, угу. Но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому да. что у него энергии нет.
3: Ну так и с людьми.
4: Понимаешь? Так и в жизни. Но у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
3: Все знают. У тебя дома Валера?
4: Да, и Валера есть.
2: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
3: Валера, это фен.
2: Валера, пришло твое время.
3: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40+.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Я слышал, на Невском новое преступление.
13: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
17: Премьера СТС.
18: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
19: Ты у меня ствол украл.
18: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну, насколько я успела узнать, какой характер у наших соотечественниц, большей частью, если невесте на свадьбе что-то не понравилось, то уносить ноги, уж не знаю, на мопеде или так пешим ходом придется жениху, потому как наши дамы, ух, какие решительные. Ну, про коня и избу вы и так все знаете. Вашим решительным и самым прекрасным можете передать приветы в предстоящем столе заказов. До него осталось меньше 15 минут. 916-00-305-7 и сообщество русского ВКонтакте в Одноклассниках. Все к вашим услугам. Пишите, стартуем в 22 после выпуска новостей.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Банк России прорабатывает механизм, который позволит полностью возвращать гражданам средства, похищенные мошенниками в рамках сервиса национальной системы платежных карт «Добрая воля». Об этом сегодня сообщили в Департаменте информационной безопасности регулятора. На сегодняшний день процедурой возврата похищенных мошенниками денег через банки воспользовались более 15 тысяч граждан. Инициатива повысить налог на профессиональный доход сломает всю конструкцию специального режима, вынудив граждан массово уходить в тень или регистрировать ИП, считают эксперты. Ранее сенатор Андрей Епишин предложил поднять налоговую ставку для самозанятых минимум до 13% из-за массового использования данного режима курьерами и водителями, работающими полный день. Он отметил, что профильная группа в Госдуме и Совпеде уже подробно рассматривает этот вопрос. Федеральная антимонопольная служба выдала почти 90 предупреждений из-за цен на топливо и продолжает контроль за процессами ценообразования, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский. Из общего числа выданных предупреждений 50 требований уже полностью исполнены. Результатом стало снижение розничных цен на заправках. Завтра в центральных регионах пройдут дожди, грозы и сильный ветер. Осадки прогнозируются в Липецкой, Тамбовской и Калужской областях. На юге ливни и грозы ожидаются в Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В Волгоградской области к дождям и грозам добавится усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, глядя на прогноз погоды, так и хочется сказать, осень вступает в свои права. Ну, мы с вами, как всегда, готовы. Я уверена, что есть у вас и яркая куртка, и желтые резиновые сапоги, как у вашей покорной слуги. Ну и, конечно, настроением хорошим вы здесь на русском всегда заряжаетесь. Ведь, как известно, дофамин – это мощный удар по вирусам. Ну, а кроме этого, наверняка уже заготовили и вареньцы, малиновый чай с лимончиком. В общем, собираемся... сначала осень проводить, а потом уже и зимовать с комфортом в компании любимого русского радио. Натали пишет из города Камышин. Всем большой привет, Саша Старченко. Удачи тебе. Я тебя люблю и жду. А Светлана Балябина пишет: доброго вечера. Хоть вечер немного и грустный, русское радио, как всегда.

Привет, спасибо за все. А еще мужу Димуле большой привет, ты самый лучший муж на свете. Людмила из Омска, как всегда, передает привет всей команде «Русского», хорошего настроения желает. Людмила, как приятно вас читать, спасибо большое. Виктория сообщает, хочу поздравить всех слушателей «Русского радио» с днем рождения жевательной резинки. О да, в школе, я помню, у нас считалось хорошим тоном надувать огромные розовые пузыри. Тогда мы про пони и единорогов ничего не знали, но вот эти вот пузыри казались абсолютной магии. Дорогая Вика Виктория из Санкт-Петербурга, вам большущий привет. Спасибо за теплую компанию. Анна передает привет, большой привет мужу. Он сейчас едет на Байконур. Сыну Мирону большой привет, он делает уроки. А папе Мише также большой привет и маме Тане наилучшие пожелания отправляются в Германию. Я вас очень люблю. Аннушка из Ярославля, привет.

0: наш с вами сердца, как всегда, хотят одного – настроения хорошего. Хотят радоваться за тех, кто находится рядом, и хотят любить. А судя по всему, многие из вас действительно влюблены и в тех, кто рядом, и в хорошую музыку. Татьяна пишет: «А всех поздравляю с днем осеннего равноденствия». Танечка, сегодня? Ух ты! А еще большой привет моим родным, близким, подружкам Рите, Ире и Тане. Всем добра и счастья. Это Татьяна из Балашихи. Танечка, как всегда, за улыбку очаровательную спасибо. Аллочка из Сочи, всем большой привет передает. Оксана Пчелинцева пишет: «Добрый вечер из Тамбова, всем привет. Хочу передать привет сыну Артему. Ты самый лучший. Оксана, вы очаровательны. Фото на аватарке очень нравится. Почаще улыбайтесь, вам идет».
1: Почему день

Огненная Наталья Подольская здесь, на русском. Ну что, таким очаровательным барышням, как Наталья, пожалуй, помада любого цвета подойдет, потому как главное – это не мейкап. Главное – это, конечно, тот огонь, что горит внутри. Я уверена, что у нашей слушательницы Анны чувства бьют через молодому человеку Сереже Шмыгину. От девушки Анны. Будь здоровым, сильным, у тебя все получится. Спокойного вечера, ну а я тебя очень люблю. Я думаю, что любому парню после такого напутствия будет житься просто прекрасно. А Николай Попов всем привет передает. Михаил Владимирский говорит спасибо за позитивный эфир. Полиночке Константиновне большой привет за ее помощь, поддержку, учебу. Большое спасибо. Ну, мне, как всегда, большой привет. Спасибо, дорогой Михаил. Очень-очень приятно. А Даниил Жомов передает привет всем, кого знает. Городу Петрозаводску большой привет. Даниил, очень рада, что у вас происходят, ну, скажем так, новые технические свершения и открытия. Катя Кларк просит передать большой привет дорогой Лере. С днем рождения ее поздравляет, желает всего самого наилучшего. А пусть радость и хорошее настроение никогда не оставляют. Всех новорожденных этого дня, 23 сентября, поздравляю. Дорогие мои, будьте любимы и счастливы.

Ну что, дорогие мои, те силы, тот позитив, который вы нам дарите, это, безусловно, жизненно важная штука. Я надеюсь, что нам, скромным тружникам пульта и микрофона, вам тоже удается дать заряд позитива, и благодаря этому рабочая неделя проходит легко. Оксана пишет: «Добрый вечер, хочу передать привет Сереже из Электростали. Пусть у тебя все будет хорошо». Оксана Затолокина, вам тоже большой привет, пусть все будет замечательно и у вас. Виктория Андреева просит передать привет маме и сестре, совместным трудом приготовили вкусную грибницу из Санкт-Петербурга. Большой привет, Вика, Виктория. Рассказывайте в подробностях, что такое грибница и почему ваша получилась особенно удачной. А Людмила сообщает: всем хорошего настроения. Русское радио, привет. Людмил, вам привет еще раз. Николай пишет: хочу передать привет своей любимой жене, которая сейчас находится в нашем любимом городе под названием Таркасале. И хочу передать привет всем, кто меня знает. Ну что, пусть все будет хорошо, и у нас скоро будет малыш. Говорят, что мальчик. Ну что, дорогой Николай, я ничуть не сомневаюсь, что семья ваша самая замечательная и будет самой счастливой. По секрету, будущему малышу хочется пожелать, чтобы он родился сильным, здоровым, слушал русское радио и был самым счастливым на свете. Катерина всем желает доброй ночи. И еще Катерине Бондаренко большой привет. То есть одна Катя Бондаренко, та, что старшая, передает привет Кате Бондаренко, той, что младше. Ну что, к этому привету остается только присоединиться, дорогие мои, мира и добра в каждый дом. И спасибо за то, что делитесь радостными событиями.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

Здесь, по-моему, призывы излишние. Вряд ли кто-то может усидеть на месте, когда играет такая заводная песня. Давненько не было новых вещиц от группы «Мтурман» в нашем эфире. Ребят, спасибо. Трек, по-моему, удался. Алина Билан просит поздравить любимого супруга, папу дорогого Геннадия Билана с днем рождения. Здоровья, вдохновения, терпения. Пусть все будет хорошо. Бесконечно тебя любим. Жена Алина, дети Викуля и Тимош подписались под этим посланием. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всей команде «Русского», прекрасной семейной паре Тарановым Марине Витальевне и Александру Сергеевичу большой привет. Теплый привет кошечке моей, принцессе, которая слушает «Русское радио», как всегда, лёж где-то рядом. Дорогая Людмила, вам тоже большой привет и обнимашки сквозь время и расстояние. Ночной привет из Омска всем от Людмилы. Павел Кучеров пишет, что сегодня день осеннего равноденствия, скоро начнет рано темнеть. Но нам всегда светло, когда мы слушаем любимую музыку на русском. И желаю всем друзьям самого светлого настроения, даже в сумрачную погоду. Еще Мария Шевелева пишет, завтра стартует чемпионат первенства России по тхэквондо в Москве. Хочу пожелать удачи клубу «Авангард Самара». Держим за вас кулачки. Вообще всем спортсменам хочется сказать, ребят, вы молодцы, у вас все-все-все получится. Аня Перерва передает большой привет городу Первоуральску, лучший на Урале, лучшие жители. Всех люблю. Анечка, вам тоже большой привет.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48 ощущается как 23, временами 65. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Невероятно зажигательный, такой светлый, такой танцевальный трек. И, как всегда, официальное видео рекомендую к просмотру Владимиру Преснякову «Сквозь время и расстояние жму руку». Песня действительно удалась. Олег Александрович нам пишет: «Поздравляю с наступающим днем машиностроителей. Первый новочеркасский электровозостроительный завод и лучший инжиниринговый холдинг Трансмашхолдинга. И отдельное поздравление всем испытателям электровозов Юга России». Ого! Олег Александрович, какая важная, красивая и трудная работа у вас. Если что, с наступающим от души. Николай нам пишет: «Всех машиностроителей поздравляю. Пусть все будет хорошо». Пишет нам Илона: «Хочу передать привет городу Семилуки, всем, кто нас слушает, всем хорошего настроения. Принимается». Еще Мария Шевелева передает привет. Ах, да, это уже было, команда Тхэквондо. Вас, ребятушки, уже поздравили. «Доброй ночи, любимая русская. Спасибо за эфир. Хочу передать привет доченьке Марусе. Пусть у тебя все будет хорошо. Помни, что я тебя очень люблю. Это мама Юля, город Липецк, на связи».
1: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране в ближайшее время могут ужесточить правила вывоза наличных рублей и золота в страны Евразийского экономического союза. В Центральном банке считают, что действующие ограничения требуют корректировки с учетом практики их применения. Предполагаемые изменения должны повысить эффективность контроля. При этом конкретные новые пороговые значения пока неизвестны. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. МВД предложило включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 3.0» запрет на перепродажу сим-карт. Ведомство готовит поправки, направленные на ограничение работы субдилеров, которые выступают посредниками при продаже. Финальная версия третьего пакета мер пока не сформирована. С прошлого года в стране действует запрет на передачу сим-карт третьим лицам. В стране усилят контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие социальные учреждения. В Россельхознадзоре предложили проверять каждую партию еды и вносить результаты в специальные информационные системы. Поводом стали нарушения, которые продолжают выявлять при поставках. Среди них изменения сроков годности и продукты, которые не прошли необходимые проверки безопасности. Среднее время выполнения задач сотрудникам увеличивается на 15-20% из-за голосовых сообщений в рабочих чатах, а число ошибок при постановке задач вырастает на 30%, показало исследование. По мнению экспертов, информация в аудио сформирована менее структурированно, чем в тексте. А если таких сообщений несколько, на их прослушивание уходит в 2-3 раза больше времени. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну и еще по поводу последней новости не могу не заметить, что когда тебе приходят ободряющие сообщения от руководства, тогда, да, настроение налаживается, и ты начинаешь с удвоенной силой выполнять свои прямые профессиональные. А вот если тебя ругают в этих голосовых сообщениях, тогда, да, даже если эта критика вполне заслуженная, как-то сразу после этого становится скучно, грустно, неинтересно, и хочется сказать: мам, забери меня домой, я что-то уже наработалась, пожалуй. Надеюсь, бесценные мои, ваши профессиональные обязанности, которые вы начнете завтра с утра, давайте договоримся, именно завтра. Ничего не берем на дом, ничего не делаем в ночь. Так вот, завтра с утра их будете выполнять бодро, весело. И, как всегда, в конце дня вас будет ожидать блестящий и исключительно победный результат. Ну, а мы здесь на русском позаботимся о том, чтобы зарядить вас и подарить правильное настроение. Четверг и пятница пролетят быстро, а выходные мы, как всегда, проведем вместе. Я, Юлия Калинина, желаю доброго вечера, доброй ночи всем вам.

Желаю, надеюсь, в компании русского грустить вам не приходится. Но если вдруг, вот прям в это самое мгновение, захотелось вам что-то забавное услышать из всемирной, представьте, что для вас нашла. Итак, разговор двух мужчин. Ты знаешь, решил подарить своей супруге самый крутой телефон на ближайший праздник. Ну и что, почему решил этого не делать? А потому что она расплачется от радости, а я не могу видеть слезы на ее глазах. Если что, парни, не бойтесь, мы поплачем и перестанем, а приятный подарок, он всегда близко к сердцу.

0: отношения строить.
1: Ну, сегодня ни у кого не возникает вопроса на тему, кто такая Мэри. Ее действительно знают, ее любят миллионы. И ваш покорная слуга относится к числу многочисленных поклонников яркой Мари Краймбрери. И я точно знаю, где сегодня Мари проводит вечер. Наверняка на праздновании дня рождения невероятной дамы-продюсера Алены Михайловой. Я думаю, что да, доброй половиной своего успеха Мари, конечно, обязана вот этой великой женщине. Руки вверх подхватывает музыкальную эстафету на русском. Впереди у нас мод и Ирина Дубцова, вещица, которая, кстати, претендует на золотой граммофон «Память». Дождитесь на русском.

Когда рядом есть мужчина, причем неважно, муж это или сын, это верный признак того, что он прямо сейчас потребует чаю с ватрушками и выслушать подробный рассказ о том, как недалек и жалок его начальник, в скобках учитель, ненужное зачеркнуть. Надеюсь, ваши мужчины сейчас в полном порядке, уже ужас. Уже ужин закончен.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: самом деле про малышей все так круто только в песнях. А когда ты мама подрастающего чудного чада, и наступает осень, и ребенок норовит каждую лужу на своем пути измерить, так сказать, личным опытом и еще забраться в самую грязную грязь и попрыгать там как следует. Ух! Вот это я называю настоящий 80-й уровень сложности. Думаю, что многие мамы меня поймут. Хотя мы, становясь взрослыми, все равно развлекаемся осенью, поднимаем друг другу настроение как можем. Напротив меня коллега мой Артем Сорокин, который меня всегда радует.
1: Привет.
0: Только вошел, сразу порадовал.
1: Привет, привет, Юля. Большой привет всем, друзья. Я вот, кстати, насчет резиновых сапог все время в этом смысле завидую нашему коллеге Максиму Привалову. Понимаешь,
0: так.
1: Потому что у Макса есть такие желтые...
0: И у меня.
1: Желтые резиновые сапоги. Ага. Вот. И когда у тебя есть резиновые сапоги, тебе все время хочется зайти в лужу. Потому что зря их покупал, эти сапоги.
0: Да. Это какое-то атеистическое желание детское, да?
1: 100%, да. Поэтому у меня есть такие сапоги резиновые, но они не настолько красивые. Они черные, такие сказать, для рыбаков скорее. Для походов в лес по грибу, по ягоды, да, понимаешь?
0: Ой, кстати, а ты ходил в этом году за грибами? Говорят, что грибов очень много.
1: Нет, сейчас, наверное, многие слушатели удивятся. Я небольшой поклонник грибов, но за ягодами прям вот с удовольствием.
0: Вот и я не была. Тихая охота прошла мимо меня. Все почему? Все потому, что вечер на русском без меня никак. Ребята мне каждый раз говорят: Юля, Юля, мы без тебя не обойдемся. На самом деле
1: надо,
0: это неправда,
1: прямое,
0: конечно.
1: Прямое включение из леса сделать, понимаешь? Ну как там грибы, Калинина, рассказывай.
0: Да. Откуда дровишки из леса вестимо?
1: 100%.
0: Ну что, Артем, я тебе желаю веселой ночи. Как всегда, с нашими слушателями скучать не придется. Плейлист у тебя, ух, огонь. Я прощаюсь до завтра, до 6 вечера.
1: А тебе спокойной ночи.
0: Спасибо, спасибо. Всем пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Третий пакет антимошеннических мер будет содержать более 20 пунктов, сообщили в Думском комитете по информполитике. Одним из приоритетов станет усиление контроля за оборотом сим-карт. Кроме того, особое внимание планируют уделить защите подростков, которых преступники все активнее втягивают в свои схемы, в том числе в передачу сим-карт и аккаунтов. И к печальной новости. Скончался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Он получил широкую известность еще в 90-е благодаря программе «Акулы пера». А в последние годы запомнился зрителям как яркий и бескомпромиссный эксперт на различных музыкальных телешоу. Как сообщает ТАСС, причиной смерти стал несчастный случай. Сергею Соседову было 58 лет. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ зафиксирован в столице, однако эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. С 14 по 20 сентября показатели заболеваемости населения соответствуют этому периоду года. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за помощью к специалистам. В начале сентября в Москве стартовала сезонная кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках, а также в мобильных пунктах. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 17 метров в секунду. Желтый уровень погодной опасности продлится до вечера. В городе будет облачно, атмосферное давление понизится. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

октября у птиц свободе учиться. Собрался и полетел из осени куда хочешь, в теплые края, без всяких там загранпаспортов. Виз, а при этом перелетные птицы — это все-таки загадка, друзья. Я могу понять, зачем они улетают на юг, но никогда не мог понять, зачем они возвращаются. Разве не лучше остаться там, где всегда тепло? А потом, знаете, понял, отпуск кончается. Вот они и возвращаются. Ну, если у людей есть отпуск, почему у перелетных птиц его может не быть? На ближайшие часы прилетел я, Артем Сорокин. Привет вам, салют. Готов крутить наш музыкальный калейдоскоп, ставить любимые песни. Всем вам пожелания хорошего настроя, надежды на лучшее. Конечно же, под лучшие песни. Полетели.

Завтра пятница, а чилить в смысле осени, знаете, это на что похоже, как по мне? На эпизод на природе из фильма «Москва слезам не верит». Сцена пикника, которую организовывал Гоша для Катерины и ее дочки Александры. Помните? Плед, стол на траве, листья вокруг, солнышко светит, желтеющие деревья и ощущение того, что и в осени есть свое уникальнейшее великолепие. Ну, не знаю, друзья, как вы, я осень просто обожаю и уже понафотографировал просто миллион классных разноцветных фоточек.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Мелодия на разрыв. Новинка Дмитрия Колдуна на русском радио «Ключи». Сразу представляется, как Дмитрий стоит на обрыве и кричит в сторону неба и моря. Да, часто отношения людей устроены таким образом, что мы друг друга, как наждачка, трем, негодуем, что-то доказываем, выясняем отношения. И только в этот момент, знаете, порой как стрела приходит осознание, что, может быть, провидение не случайно вот именно вас рядом в двоих поместило, чтобы происходила такая совместная огранка, и чтобы этих два алмаза, по-своему неказистых, стали настоящими сверкающими бриллиантами. Может быть, вторая половинка нам для этого частенько и дана. Хотя, в общем, мы этого не понимаем и думаем о том, что исключительно только должно быть радость, счастье, улыбки. Не всегда так бывает, увы-увы, но очень этого хочется. Поменьше Санта-Барбар, и пусть вот эта совместная огранка, про которую я сказал, происходит как можно легче, как можно проще, с юмором, с настроением, с каким-то, ну и с милосердием, что ли. Вот таким образом. Ну что, мы с вами музыкальные исследования на русском продолжаем. Впереди Нюша и Чинконг. Свежая история. Меня зовут Артем Сорокин. Всем большой привет. И много еще лучших любимых песен впереди. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
2: Солнце

«Что слушает страна».

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Да уж, время летит. 24 сентября на календаре. С одной стороны, можно начать посыпать голову пеплом. Как так? Время летит. Ну а с другой стороны, каждый из нас пилот своего времени. Лишь бы самолет не барахлил. Вот я так считаю. Ну что, посмотрим, к чему мы летим. Завтра пятница, уже скоро выходные. Я посчитал 72 дня. Ну, примерно 10 недель до золотого граммофона. Важнейшее событие этого года. Готовимся, думаем, рассуждаем. Ну, в общем, делаем все, чтобы следующий граммофон прошел просто на 5 баллов. Так, к чему мы еще летим? 98 дней. Ну, это примерно, да не примерно, а ровно 14 недель до Нового года. Казалось бы, много, но время пролетит быстро. Ну, и, конечно, мы с вами летим в музыкальное будущее. Этот час у нас просто великолепный. И новинки, и свежие песни будут, и старые. Все будет, а через час стол заказов.

Анна, красивое имя, редкая правда. И как здорово, что Владимир Пресняков когда-то посвятил Жаннам целую песню. А хорошую новость тут прочитал. Оказывается, такие имена, как Светогор и Добромир, вошли в число самых редких имен новорожденных в Подмосковье. Среди необычных также отметили Северину, Радмилу, Юнону и Монику. Самыми популярными же именами в Подмосковье стали Полина, Виктория и Дарина у девочек, Александр, Егор, Матвей у мальчиков. Ну а сегодня, 24 сентября, именины отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей, Федор, а также Ия. Какое интересное женское имя. Ия. И Евдокия. Валерия прямо сейчас на Русском радио. Меня зовут Артем Сорокин. Через полчаса приглашаю вас в стол заказов. Пока же слушаем лучшие любимые песни.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мой новый.

0: Ну, конечно, мы ждали такой чудесной, мечтательно-романтичной, меланхоличной песни от Светы. Только что новинка на русском радио, песня под названием «Все в курсе», вышла 6 дней назад, 18 сентября. Это история о непростой любви, в которой есть место и искренности, и загадки. Песня о том, что... о ситуациях, когда ты думаешь, что ты знаешь, что происходит в каких-то отношениях, но на самом деле ты ничего не знаешь. Настоящую правду об этом романе, о неком романе знают лишь только двое. Ну, это всегда так и есть. Всегда только двое на самом деле знают, что же между ними там такое происходит, а остальные лишь только догадываются или вообще ни о чем не догадываются. Вот такие дела. Ну что, и, конечно, все в курсе, что в следующем часе у нас стол заказов на русском радио. Меня зовут Артем Сорокин. Я всех направляю туда в следующий час. К приветам, к поздравлениям, к признаниям в любви, ну и к разным, может быть, таким удивительным, странным мыслям, которые порой нас посещают в ночи или ранним утром. Ну а сейчас золотая история.
1: Золотая история. Руки вверх. Алешка.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов. Мы приходим без приказов. Нам приказы не нужны. Мы и так с вами дружны. Такое вот четверостишье у меня, Сорокина, родилось в начале стола заказов. Друзья, я уже жду от вас сообщений на номер +7 916 003 105.7. Мы действительно с вами дружны. И нам действительно не нужны всякие приказы. Готовы общаться круглосуточно. Я не раз говорил, что если бы стол заказов продолжался 24/7, то он бы шел 24/7. Короче говоря, пишите в наши мессенджеры, я уже готов от вас принимать сообщения. Смотрю, что есть. Артем, привет. Рада слышать своего любимого ведущего. Ах, Людмила. Какие комплименты сыпятся из Уссурийска. Большого спасибо. Так вот, Людмила пишет. Доброго утра. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами, отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Хорошего дня всем. Слушайте Русское радио, и все будет хорошо. Всем продуктивного четверга. Ну и традиционное пожелание пациентам здоровья и удачи. Всем хорошего настроения. Передайте привет моему мужу Чечерину Дмитрию. Скажите, что я его безумно люблю. Пусть он не унывает. Все будет хорошо. И пусть побыстрее выздоравливает твоя нервочка Юленька из Майкопа. Начинаем! Yeah.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и, конечно, еще раз всем большой привет, всем, кто включил русское радио. Начинаем, разворачиваемся, смотрим, что у нас есть в наших соцсетях. Доброй ночи, радиоведущий русского радио Артем Сорокин, вот так официально. Вам отличного, приятного эфира. Добро пожаловать в бархатный, теплый морской фруктовый сезон Сочи 2026. Это написала Аллочка из Сочи. Аллочка, я все время, когда вижу ваши приветы из Сочи, думаю, а не подплачивает ли вам там мэр города Сочи? Так, Аллочка, давай там на русское радио, там привлекай всех, там курортный сезон, все дела. Но это так, я, конечно, шучу с удовольствием. С удовольствием. Более того, скажу вам, как-то в начале октября я был в Сочи и прям даже удивился, что даже в начале октября люди купались, и вода была такая, что ну аж не верится. Ну а что, что тут удивительного? Единственные наши субтропики в стране. Владимир пишет: «Доброй ночи, Русское радио, привет из Волгограда». Владимир, не стесняйтесь, передавайте знакомым, друзьям, родным. Тестовое сообщение прошло, можно теперь в полную силу.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мы продолжаем. Огромный привет Комсомольску на Амуре из Хабаровска. А самый огромный привет моему самому-самому любимому Саньке. Я безумно тебя люблю. Твоя коротышка. И тут просто какое-то огромное количество сердечек. Я не знаю, мне кажется, штук 30 написала коротышка сердечек в адрес своего Саньки. А Русское радио, умоляю, передайте привет куме. Кардос Винокуровой Елене. 35 лет, не виделись. И вот она, тут с нами, от семьи Лебедевых. Я надеюсь, все правильно прочитал. Кажется, это сообщение было от Ксении. Ксения, да, чего умолять-то? Я и без умоления готов был это сделать. А привет, Русское радио. Нинель пишет: привет всему Вяземскому лесному техникуму, всем коллегам хорошего настроения, позитива, улыбок и тепла в эти осенние денечки. Особенно хотелось бы передать привет своим девочкам в кабинете и нашему Вовчику. Всем добра. Это сообщение от Нины. Нина, ну я вижу, что у вас уже день наступил или утро наступило, судя по сообщению, раз вы там в кабинете сидите. А я вот подумал, интересно, хоть раз за все столы заказов будет сообщение из библиотеки в 2:30 ночи. Это было бы забавно, кстати. Ну, типа там, передаю привет всем, кто сейчас в библиотеке, как и я, в 2 часа ночи читает книжку. Но вот не будет же такого, или будет? Кто в библиотеке, откликнитесь.

тоже считаю, что счастье есть. Так вот тарелку с гречкой и с мясом навернуть в 2:30 ночи. Да нет, шучу, конечно. Но какой-нибудь там творожочек, кефирчик, йогурт с чаем для тех, кто в ночи. Почему нет? Что-нибудь такое легкое, полезное. Ну, а тем, кто просыпается, вам-то там отдельное уже раздолье. В смысле, приятного аппетита. Елена Леонтьева пишет: «Русское радио, люблю вас. Передайте привет Иркутску. У нас пробки. Иркутск». Ну что ж там такое-то, а? Я надеюсь, что с помощью наших песен танцевальных все пробки скоро рассосутся. Прошу прощения за этого слова. Русское радио, большущий привет всем из Краснодара. Это написал Алексей. Хочу передать привет сестре. Я ее люблю. Желаю всего наилучшего. Можете для нас включить хорошую песню. Юлия Дурова, большой привет для мужа, для Павла. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот сообщение, которое состоит из двух слов. Здравствуйте, здравствуйте. И все, и больше никому. Ну, я так понимаю, что это был такой тест. Смотрю, что есть еще. Миланка пишет: «Доброй ночи, передайте привет любимой канцелярии, отдельно Машке, чтобы не расслаблялась, Наталье Ивановне, чтобы поменьше журнала листала». Ну и просто огромнейший привет Наташке. Плюс 7 916 003 105 7. Что вы думаете, что это за цифра я сейчас назвал? Нет, это не номер банковской карты, это наши мессенджеры. Пишите, пишите по этому номеру. Я, Артем Сорокин, жду ваших сообщений.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Зоя Маркова пишет: «Доброго утра, страна и русское радио. Передаю привет всем моим мужчинам, Владу и Марку. Я вас очень люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Всем отличного и продуктивного дня. Спасибо». Олеся Иванова пишет: «Хочу передать привет Свете, Тане, Наташе и Артему. Влада где-то идет. Давайте работать весело». Лёсик из Канска: «Таня, давай сегодня малюсенькую заявку». Елена Русина: «Доброй ночи. Звучите у меня на кухне ярко, Артём. Отличного эфира, хороших песен, Елена из Екатеринбурга». Елена, я очень рад, что у вас в Екатеринбурге хороший прием русского радио. Андрей пишет: «Привет, Артём. Я купил себе кнопочный телефон и впервые включил радио. Так супер! Попал будто бы в прошлое. Теперь не буду спать всю ночь. Привет из Кирсанова». Андрей, это здорово на самом деле. Я вот тоже, кстати, недавно распаковывал свои старые кнопочные телефоны, сидел, возился с ними час, наверное, пытался там электронную почту настроить, ну так, просто ради прикола. Пока ничего не получилось, но тоже получил какое-то гигантское удовольствие с этим телефоном. Я ходил лет 15 назад, и что самое удивительное, он до сих пор работает, и что самое удивительное, вот когда держишь в руках именно кнопочный телефон, как, не знаю, какое-то даже удовольствие вообще. Смартфоны эти все надоели, такие какие-то они плоские, все какие-то гладкие, а тут кнопочки нажимаешь. Но это просто чудо, Андрей, понимаю вас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 2:40 в столице. Стол заказов русского радио. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Андрей Васильев пишет: хочу поздравить нашего и вашего любимого друга, коллегу и музыкального супермена Антона Юрьева, отличного артиста кино и театра. Да, действительно, сегодня у Антона Юрьева день рождения. Дорогой наш лучший друг, от всей души поздравляю вас и вашу семью с праздником, днем рождения. Желаю вам, Антон, крепкого богатырского здоровья, мирного неба над головой, в семье крепкой любви и благополучия, исполнения всех заветных желаний, за праздничным столом рядом с родными, близкими, верными друзьями и коллегами по прямому эфиру на любимой волне. Андрей Васильев. Дальше. Оля Петрова пишет: Артем, доброй ночи, скажи моему родному, я люблю тебя, весь мой мир — это ты. Спасибочки, Оля Петрова сказал. Наталья Азарова пишет сообщение про Сергея Соседова и соболезнования в адрес, и Мария Виноградова присоединяется. Да, действительно, соболезнуем. Сергей Соседов, очень жаль, настоящий мастер слова, как правильно Мария Виноградова подметила, и действительно, человек, профессионал своего дела. Помним и обязательно будем говорить про него хорошие слова. Так, смотрю, что еще есть. Привет, город Новомосковск, семье Глуховых с Камчатки от Дениса.
0: Что слушает страна?
2: Я

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да вот ла-ла-ла-ла-то уже и заканчивается, друзья. Совсем немножко времени остается до конца стола заказов. Оля пишет привет из Екатеринбурга моему любимому мужу Андрею с прошедшим днем рождения. Юлиана на связи. Добрый день. Передаю привет в пограничный Приморский край девчонкам из Хозмаркета. Скучаю, ваша Юлианка. Доброй ночи, Артем. Передай привет Юлечке. Пусть чаще улыбается. Все будет хорошо. Всем, кто трудится в ночь, хорошей смены. Благодарю. Ольга, Львова, Москва. Татьяна, привет из солнечной Бурятии, особенно девчонкам Калинки второго корпуса. Калинки, Калинки, такие вечеринки. Так, смотрю, что еще есть в наших соцсетях. Ну, например, в группе ВКонтакте. Кирилл Муштаков пишет: «Доброй ночи, Артем. Мы с Андреем проживаем лучшую студенческую жизнь, слушая русское радио ночью. Вы спасаете от бессонной ночи. Хорошего вам вещания. Передайте большой привет моей подруге Вике и включите для нее песню». Кирилл, большое вам спасибо за это сообщение. Я очень рад, что студенты с нами, студенты слушают, студенты не спят и заряжаются настроением русского радио. Николай Попов машет рукой на странице ВКонтакте. Елена Русина желает доброй ночи, посылает какой-то цветочек в виде эмодзи. Ну и, друзья, все, будем заканчивать уже, у нас времени не остается. В финале Елена Север, а я, Артем Сорокин, готов ставить для вас лучшие песни.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.